0: Звукодеи.
1: Звукодеи?
2: Звукодеи.
3: Кто такие звукодеи?
4: Звукодеи.
5: А кто такие звукодеи?
1: Да, кто такие звукодеи?
6: Как же, вы не знаете?
7: Звукодеи – это удивительная творческая студия, которая превращает обычные истории в волшебные миры звуков.
1: Мы создаем уникальные аудиоспектакли, притчи, сказки, басни, стихи и рассказы. Да много всего интересного.
6: Да-да, это у нас в творческой студии. Ваши любимые сказки оживают прямо в наушниках.
8: Классные, талантливые, вдохновленные. В общем, настоящие мастера своего дела.
1: Ну все, побежали слушать.
2: Побежали.
9: Скрипач, а и вишмоня.

гвоздь. Ай, не надо, ай, бросьте. Ну, здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик вас справа, Моня пиш, Моня браво. А Моня не гордый, Моня пьет на свои. Послушай меня, Моня. Я вечно на перроне. Я трусь об них, как трется о струны канифоль. Но каждый раз в вагоне пассажи твои, Моня, снимают в раз мне головную боль. Здравствуйте, гость! Ай, не надо! Ай,

Вы слушаете радио НВДА, радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Мы вещаем круглосуточно, везде, в любое время суток и в любую погоду, при наличии интернета. Также ваше любимое радио возможно слушать на сайте guzey.com, зайдя на который, в списке радиостанций выбирайте «Страна Россия», регион «Ростовская область», город Ростов-на-Дону. И в списке радиостанций города Ростова-на-Дону вы легко найдете и радио НВДА. Теперь хотим напомнить о том, что у нас имеются средства обратной связи с вами. Это электронная почта и номер WhatsApp. Адрес электронной почты radio.nvda@yandex.ru. На этот адрес вы можете присылать свои пожелания, претензии, замечания, предложения. А если вы занимаетесь творчеством, то мы с удовольствием будем получать от вас на электронную почту и ваши творческие работы. И, возможно, именно о вас узнает весь мир. На наш номер WhatsApp +7 928 165 95 88 вы также можете присылать свои претензии, пожелания, предложения, конструктивную критику, а также оставлять свои музыкальные заявочки, приветы и поздравления в отведенное для этого время. Чтобы быть в курсе свежих новостей радио НВДА, узнавать анонсы выходящих на радио передач и прочую полезную информацию, заходите и подписывайтесь на нашу группу в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda. Радио НВДА пишем английскими маленькими буквами в одно слово, без пробелов, запятых и прочих символов. Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов от всей души желает вам всего самого хорошего, успехов в ваших делах и начинаниях и приятного прослушивания вашего любимого радио.

Радио НВДА. Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Слушаешь нас, слушаешь себя.

0: темень. Ничего не видно. Ну и попал.
1: Что, заблудился?
0: Да вот попал в лабиринт права. Выхода не найду.
1: Пойдем вместе. Попробуем найти.
2: Каждое первое и третье воскресенье месяца в 17:00 слушайте на радио НВДА передачу «Лабиринт права».
3: Присылайте ваши вопросы в течение недели на номер WhatsApp и Telegram +7 928 165 95 88. +7 928 165 95 88.

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не говорите потом, что...

Внимание, внимание! Творческая студия «Звукодея» на радио НВДА каждую третью пятницу месяца в 15:00 по московскому времени представляет литературно-художественную программу «Кругозор».

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: Я люблю рок.
1: А я люблю диско 80-х.
2: Каждый четверг с 20 часов по московскому времени слушайте на радио МВДА танцевальную программу «Супер».
3: В Донском регионе 5 часов.

0: Вы слушаете радио НВДА.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
0: Лучшее радио нашей страны.

тетрадь расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины.

Златоглавою Москвою струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя.

тетрадь расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. О, генеральская тетрадь, забытые правды возрождения, как тяжело тебя читать.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

дорогая передача. Во субботу чуть не плача, вся канадчика в дачах телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, и подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот и раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары сочиняем.

как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы и на веры изуверцы, нам бермудрно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела, во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит, за спиною штепсель прячет.

но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо истратив, прям распался на куски, и двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто вышел в катаклизм.

ты многогранник, незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся, каждый лес и приставал? Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Больно бьют под нашим душам, голоса за тысячи миль. Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят. Кормят, поют нас бермудью про таинственный квадрат. Лектора из передачи, тех, кто так или иначе говорят про неудачи и нервируют народ. Нас берите обреченных, треугольник вас ученых превратит.

сражаемся отважно. Пушка сдохла, все пиздец, больше нечем отбиваться.

0: Творческая студия «Звукодеи».
1: Погружаемся в мир звуков вместе.
2: Каждую пятницу в 15 часов по московскому времени на радио НВДА.

надею, что мы сохраним с тобой навсегда этот волшебный, добрый наш карнавал. Значит, не зря тебя

0: Уважаемые пассажиры, каждый понедельник в 20 часов с платформы радио НВДА отправляется 9-й вагон.
1: 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го, а не тот, который перед 10-м.
0: Желаем вам счастливого пути!

Радио НВДА. Лучшее радио. Только здесь все красиво, загадочно, романтично.

не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это.

Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

осатанённость. О, кто-нибудь, приди наружь чужих людей соединённость и разобщённость близких душ со мною. Вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что происходит.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк.

как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернутый.

О, одиночество, как твой характер крут, посверкивает циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найди листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство как блаженство.

буду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы, природа —

И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.

Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Одна в окошечко гляжу, не грустная, и только корочка в руке арбузная. Но что с девчонкою такое станется? Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, перрон останется. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

кажется, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у осени, я спросил у тополя.

0: улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года.
1: Синея блещут небеса, взрывая плен ночей коротких. Яичница на сковородке шкварчит, шипит и ставит снова для вас Авдотья Глухарева свой нескончаемый плейлист, как заповедал оптимист. На радио НВДА звучит «Весна».
2: Он

каждую среду в 20 часов радио НВДА приглашает вас на программу «Серебряная музыка». В ней вы услышите давно полюбившиеся хиты прошлых лет, познакомитесь с вокально-инструментальными ансамблями эпохи СССР, послушаете старые пластинки и узнаете много интересного.

Начинаем тренировку. Сделай вдох, открой глаза. Как ты сделал это ловко? Это просто чудеса. Слушай наш обзор программы. Полный множество идей. По звучанию фонограммы. Танцевать, давай скорей.

Интернет-радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Радио НВДА. This is the best internet radio.

школьные дни к нам не вернутся. Но навсегда в памяти будут они. В наших сердцах пусть

7 дней в неделю. По будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей.

гостях, просто спать не хотелось, просто вдруг накатила такая тоска, что рожденная встречей ненужная смелость до физической боли.

0: Дождь прохожих осыпает, стекла моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит.
1: Мам, расскажи мне о дожде.

Каждую среду в 17 часов по московскому времени радио НВДА приглашает вас на концертную площадку, где вы сможете окунуться в атмосферу живого концерта любимых исполнителей, услышать бурные овации зрительного зала. Добро пожаловать на концертную площадку!

Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеется.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70

глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: А мы продолжаем свой концерт. И сейчас мы приглашаем на сцену Дмитриенко Виталия с его первой авторской песней «Погасшая звезда». Встречайте!
1: Большое спасибо. Я очень рад присутствовать на этом концерте. Для меня это большая честь. И первая песня, которую вы уже объявили, посвящается девушке, которой на данный момент нет со мной. И эта песня о ней.

0: Весь мир бардак. Жизнь скучна и ужасна. Настроение просто ниже всякого предела. Что с этим делать?
1: У вас плохое настроение?
2: Тогда радио НВД идет к вам.
1: Слушайте нас, и мир засияет для вас яркими красками.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в девчонке

Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: слышите? Этой весной даже коты настраивают свои длинные усы на радио НВДА и подпевают.
1: Радио НВДА, ну просто замурчательное радио.

0: слушаете на радио НВДА.
1: Каждую пятницу в 23 часа на радио НВДА стартует программа «Ночная прогулка по Млечному пути». Если вы устали от забойных современных ритмов, если рабочая неделя была для вас слишком длинной, добро пожаловать на ночную прогулку по Млечному пути. Мы будем слушать музыку ночных звезд, и кто знает, может быть, Вселенная откроет нам свои тайны.

Радио МВДА. Все самое лучшее только здесь и только сейчас.

Она одна, не от мира всего. Она добротою объята. Лишь она, такая на свете одна, словно ангел, спустившийся с неба.

мой ангел, любимый неземной. Я стану твоим ангелом, я буду прилетать к тебе. Я стану твоим ангелом и в счастье.

самой сути, мои друзья и судьи, и мои наставники. Хоть и расстались мы с тобой, но все равно

0: бим-бом, мелодия бим-бом, бим-бом, бим-бом, мелодия бим-бом.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
2: Первое бесплатное удовольствие.

0: Елена Бочкарева
1: и Кирилл Зорин
0: представляют проекты «Как молоды мы были»
1: и «Творческий портрет» на радио НВДА по вторникам в 18 часов по Москве с повторами в четверг в полдень.

0: 65 95 88.
1: Заходите в наше сообщество ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda, чтобы вовремя узнавать свежие новости радиостанции.
0: Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Слушайте

Каждую субботу в 15 часов на радио НВДА наступает детское время. Знакомые с детства рассказы и сказки, радиоспектакли из Золотого фонда, гости радио, захватывающие приключения и веселые песенки. Приходите сами и приглашайте своих друзей. Добро пожаловать на детское время!

каждую субботу в 15 часов на радио НВДА наступает детское время. Знакомые с детства рассказы и сказки, радиоспектакли Золотого фонда, гость телерадио, захватывающие приключения и веселые песенки. Приходите сами и приглашайте своих друзей. Добро пожаловать на детское время!

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои бабушки и дедушки, мальчики и девочки старшего пенсионного школьного возраста. У микрофона дедушка-оптимист. И сегодня, по своей старой вредной привычке, в 3 часа он впадает в детское время и тянет туда же и вас, дорогие мои. Сегодня мы в 4-й раз попадем с вами в волшебную страну Нарнию, созданную по прихоти английского христианского писателя Клайва Льюиса. Но если вы пропустили 3 прошлые наши поездки туда, то вы ни капли не потеряли, друзья мои, потому что каждая поездка – это отдельно взятая книга, по которой поставлен радиоспектакль в далеком-далеком 1994 году нашей эры. Итак, запасайтесь вкусняшками и нажимайте на громче в своих смартфонах, холодильниках, телевизорах и прочих умных радиогаджетах, потому что в стране Нарнии нет ничего невозможного, и если ваш холодильник вдруг заговорит с вами, значит, вы уже в Нарнии. Итак, поехали! Королевич Каспиан.
1: Здравствуйте, мои добрые друзья! Сегодня вы снова встретитесь со своими старыми знакомыми Питером, Сьюзен, Эдмундом и Люси. Вот они только что сошли с поезда и располагают свои чемоданы и сумки на скамейке. Каникулы кончились. Им грустно. Говорить не о чем. Люси ехала в школу-интернат первый раз.
2: Эд, ну что ты щелкаешь своим фонариком? Ведь светло.
3: А тебе что, жалко?
2: Батарейки сядут, вот и все.
4: Ой.
3: Что случилось, Лу?
4: Ой. Ой. Ой.
2: Что такое? Сью, отпусти, что ты делаешь? Куда ты меня тащишь?
5: Я до тебя не дотрагиваюсь. Меня саму что-то тащит. Ой-ой-ой, перестаньте.
3: И ты со мной то же самое. Как будто меня тащит прочь. Как ужасно тянет.
4: Ой, вот опять. Ой, я не могу.
2: Держись.
3: Возьмемся за руки. Ага. Это магия. Я чувствую.
2: Да, возьмемся.
3: Быстрее.
2: Возьмемся за руки. Может, так скорее кончится.
1: Через мгновение багаж, скамейка и станция исчезли. Четверо детей, все еще держась за руки и тяжело дыша, очутились в лесу. Да таком густом, что шагу ступить невозможно.
4: Питер, как ты думаешь, может, мы вернулись в Нарнию?
6: Мы могли оказаться где угодно, ничего не видно. Попробуем выйти на открытое место, если оно тут есть.
3: Я вижу просвет. Давайте, за мной.
5: Ой, там открытое место.
4: Смотрите, под ногами песок.
5: Ой, ты чувствуешь запах?
6: Да, это запах моря. Ой. Вот оно.
4: Море!
3: Да, и комфортабельный пляж.
2: А здесь неплохо. Ой, вода какая. Ой. Я разуюсь.
4: Ой. И я. Ой, песочек какой тёплый.
3: И это куда лучше, чем в душном вагоне возвращаться к латыни, французской и алгебре.
4: Ой, не прыгай.
5: Всё же мы должны выработать какой-то план. Скоро нам захочется есть.
4: А сейчас пить хочется больше, чем есть.
7: Представьте себе, что мы потерпели кораблекрушение. Робинзон Крузо находит источник свежей прохладной воды. А давайте поищем.
5: Да. Ой, возвращаться в этот противный лес?
2: Но зачем? Если тут есть ручьи, они обязательно текут в море. А если мы пойдем вдоль берега, то наткнемся на них.
7: Пошли.
2: Пошли.
1: Берег вскоре начал заворачивать вправо. Открытое море было теперь позади, а впереди они увидели пролив, за ним другой берег, тоже густо заросший лесом.
4: Интересно, остров ли это? И можно ли его обойти кругом?
2: Не знаю.
1: Они подошли к большим камням и взобрались на них. Отсюда было видно далеко вокруг.
7: Проклятие! Мы на острове!
4: Посмотрите, что это? Вон там змеица из леса!
2: Ручей!
4: Ручей!
2: Не пейте у берега! Надо подняться вверх по ручью!
7: Послушайте, нам остается только одно – исследовать лес.
5: Как?
7: Ну-ка, отшельники, странствующие рыцари, им подобные, всегда как-то ухитрялись выжить в лесу.
5: Да, ухитрялись.
7: Они отыскивали коренья, ягоды и всякое такое.
5: А какие именно коренья?
4: Ну, я всегда думала, что имеется в виду корни деревьев.
2: Так, так, Эд, а ты прав. Нужно попытаться сделать хоть что-нибудь. А в лесу, между прочим, лучше, чем жариться на солнце.
1: Лес был совершенно дикий, со множеством колючих кустов и поваленных деревьев. Идти было трудно, а главное, они не знали, где искать эти коренья и ягоды.
4: Смотрите! Смотрите туда, наверх! Ой, кажется, это яблоня!
2: Ай да Люси!
1: Яблоня была очень старая, с отвалившимися сучьями, но наверху было много крупных золотистых яблок. Эдмунд мгновенно оказался наверху.
2: Да давай, я тебя подсажу.
4: Давай.
2: Вот, за ту цепляйся, давай.
4: Вот. Ловите. Ага.
2: И мне.
4: Это большое тебе.
2: Пустота какая.
4: На тебе сью. Опа.
7: Фу. О, да тут не одна яблоня. Посмотрите, вон еще.
4: Ага.
5: Да.
7: И вон еще.
2: Во, смотри. Во.
5: Тут, наверное, был сад. Давным-давно, когда здесь были люди.
2: Ты права, здесь были люди.
4: Конечно, были. Как вы думаете, что это там?
2: Стена. Клянусь, это старая каменная стена. Бежим!
1: Они почти бегом пошли вдоль высокой стены и, наконец, вышли к большой арке. Посреди нее росла большущая яблоня. Они прошли под аркой и оказались на широкой площадке, окруженной со всех сторон стенами. Деревья здесь не росли. Это было светлое, тихое, таинственное, немного грустное место. Все вышли на середину.
5: Это внутренний двор замка.
2: Пожалуй, ты права. Это остатки башни. Вот здесь должна быть лестница наверх.
4: Угу.
2: А эти широкие ступени вели к дверям в главный зал.
7: Да давным-давно, если судить по тому, как это выглядит.
2: Да, очень давно. Хотелось бы узнать, кто и когда жил в этом замке.
4: Он вызывает у меня странные чувства.
2: Да ну?
4: Угу.
2: И со мной творится что-то похожее. Интересно, где мы... Что все это значит?
1: Они прошли через дверной проем туда, где раньше был зал. Он тоже походил на двор. Крыша разрушилась, пол зарос травой. В дальнем конце зала было подобие террасы.
5: О, а здесь был зал. А там что за терраса?
4: Ну-ка, посмотрим.
2: Глупышка, разве ты не понимаешь? Тут был помост. И на нем стоял главный стол, где сидел король и знатные лорды. Можно подумать, ты забыла, как мы были королями и королевами,
6: и сидели на таком же помосте в нашем большом зале.
5: В нашем замке Кер-Паравел в устье Великой реки в Нарнии. Как я могла забыть?
4: Вот бы это вернуть. Мы можем вообразить, что мы в Кер-Паравеле. О, этот зал очень похож на тот, где мы когда-то пировали.
3: К несчастью, пир отменяется, очень поздно и пора спать.
2: Вот здесь мы разведем костер. Спички у меня есть. Все за хворостом, пока не стемнело.
4: Пойдем, посмотрим здесь.
1: Пока они таскали хворост, кто-то наткнулся на колодец. Он зарос кустами. Когда попробовали воду, она была прозрачной и свежей. Потом девочки принесли много яблок, а мальчики разожгли костер.
5: Смотрите! Смотрите, что я нашла у колодца!
6: Разрази меня гром!
1: И все увидели шахматного коня из чистого золота. Глазами коня были два крошечных рубина. Вернее, один, потому что другой выпал.
4: Ой, как он похож на наши шахматы в Кер-Паравеле.
6: Да. Ну, не расстраивайся, Сью.
5: Я ничего не могу с собой поделать. Все вспомнилось. Это были прекрасные времена. Помните, как мы играли в шахматы с фавнами?
6: Неужели никто не догадался, где мы?
4: Мне давно кажется, что это место хранит какую-то чудесную тайну.
3: Ты не тяни, Пита!
6: Мы в развалинах Кер-Паравела.
3: Ну почему ты так решил?
6: Первое. Этот зал точно такого же размера и формы, что и зал в Кер-Паравеле. Второе. Дворцовый колодец на том же месте точно такой же формы и размера. Молчите. Третье. Наш шахматный конь. Или похожий, как две капли воды. Четвертое. Вспомните, как мы сажали сад у северных ворот.
3: Да-да! Это все вздор. Начнем с того, что мы не сажали деревьев прямо в воротах. Не так уж мы были глупы.
2: Нет, конечно. Но с тех пор сад разросся до самых ворот.
3: И еще одно. Кер-Паравел был не на острове.
6: Да. Этому я и сам удивляюсь. Здесь был полуостров. Почти что остров. Разве он не мог с тех пор стать островом?
3: Постой, постой. Ты говоришь «с тех пор». Но прошел только год, как мы вернулись из Нарнии. И ты думаешь, что за один год замок может развалиться, огромный лес вырасти, а полуостров стать островом?
8: Ты не думай, что время на месте стоит и считает ворон, как попало. Отвернешься на миг, и оно отомстит. Проворонил оно, убежало. Проворонил оно, убежало. О, какая загадка относительность времени! Отвернешься на час, а проходят года, словно пыль на ветру пролетают мгновения. Чтобы с памяти нашей уйти навсегда.

0: Если это Кэр-провал, то здесь, в конце помоста, должна быть дверь. Ну, помните, дверь в сокровищницу.
1: Вероятно, здесь нет двери.
0: Да?
1: Ну, может быть, под плющом? Надо убрать плющ.
2: Они обрывали плющ руками, обрезали перочинным ножом, пока, наконец, не расчистили дверь.
1: Ой. Заперта, конечно.
0: Да она же гнилая. Посмотрите, мы сейчас быстренько разнесем ее на кусочки и пустим на дрова. Ну-ка, давайте.
3: Не так и делаешь, вот отсюда.
2: Времени на это ушло гораздо больше, чем они ожидали. Стало совсем темно. Все стояли, вглядываясь в холодную черную дыру.
1: Сделаем факел.
4: Какой в этом смысл? Эдмунд правильно сказал.
0: Сейчас я уже ничего не говорю. Мне кажется, скоро все будет понятно. Давайте спустимся вниз.
1: Мы должны спуститься.
4: Ой.
1: Не трясись, Сьюзен. Не будем вести себя как дети. Теперь, когда мы вернулись в Нарнию. Здесь ты королева. А потом, кто из нас сможет заснуть, не разрешив этой загадки?
0: Ага.
1: Эдмунд.
0: Да.
1: Доставай фонарик и вперед.
0: Так.
1: Считаем ступеньки.
0: Одна. Две.
1: Осторожно.
0: Три. Четыре. Пять. Шесть.
1: Ну?
0: О, я внизу. Их 16. Тогда это действительно Кэр-провал. Их было 16.
2: Когда все спустились, Эдмунд медленно провел фонариком по кругу. Теперь все поняли, что находится в древней сокровищнице Кэр-Паравелла. С обеих сторон от входа стояли богатые доспехи, словно рыцари, охраняющие сокровища.
5: Слушайте, надо поберечь батарейки. Возьмем то, что мы хотим, и выйдем отсюда.
1: Да, мы должны взять подарки Деда Мороза.
0: Да-да, я где-то видела мою бутылочку с волшебной жидкостью для исцеления ран.
4: А вот мой лук и колчан со стрелами.
6: А вот и мой меч Винден, которым я убил волка. Возьму и щит, пожалуй.
2: Они поднялись наверх, развели большой костер и легли, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Проснулись они, разбитые и голодные.
0: Мы должны выбраться с этого острова.
1: Пойдем на берег и еще раз посмотрим на пролив.
2: Попив воды из колодца и умывшись, они спустились к берегу.
1: Надо переплыть этот узенький пролив.
0: Узенький? О, это не для меня.
5: И не для меня. Я-то был ровно до середины. Где удобнее всего тонуть. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль.
0: А можно переплыть на лодке. Вон на той.
1: Какой?
5: Как где?
1: Все в лес прячьтесь.
2: Из-за мыса показалась лодка. Обогнув его, она направилась в сторону острова. В лодке было двое. Один греб, другой сидел на корме и придерживал какой-то узел, который дергался и вертелся, как живой. Оба были похожи на солдат и одеты в легкие кольчуги и шлемы. Лодка быстро шла к острову.
7: Пора привязывать камень к ногам, капрал.
8: А еще веревку на него тратить. И так отлично утонет. Он же связанный.
2: Он встал и поднял свой живой узел. Теперь все увидели, что это гном, связанный по рукам и ногам. Он сопротивлялся изо всех сил. Тут Питер услышал, как что-то просвистело у него над ухом, и солдат, выронив гнома в лодку, упал в воду. Питер оглянулся назад и увидел, что Сьюзен уже прилаживала к тетиве вторую стрелу. Но в этом не было нужды. Другой солдат, увидев, что его товарищ упал, с громким криком выпрыгнул из лодки. Оба они поплыли к противоположному берегу и вскоре скрылись в лесу.
1: Сью, плывем к лодке, пока ее не снесло в море.
2: С трудом они подтащили лодку к берегу и вынули оттуда гнома. Эдмунд быстро разрезал на нем веревки, и гном потер затекшие руки и ноги.
9: Еще не осторожно.
4: Петр, Костер, осторожно.
9: Ну, что бы они там ни говорили, вы не похожи на привидение. Во всяком случае, привидение вы или нет, вы спасли мне жизнь. Я вам очень благодарен.
10: А почему мы должны быть привидениями?
9: Мне говорили всю жизнь, что в этих лесах на побережье так же много привидений, как и деревьев.
1: За что они собирались утопить вас?
9: О, я ужасный преступник. Ну, это длинная история.
1: Расскажи сначала твою историю, а потом мы расскажем тебе нашу.
9: Хорошо. Вы спасли мне жизнь, это вполне справедливо. Не знаю только, с чего начать. Ну, во-первых, я вестник короля Каспиана.
10: Каспиан? А кто это?
9: Ну, Каспиан десятый, король Нарнии. Да будет его царство долгим. Ну, или вернее сказать, он должен быть королем Нарнии. Сейчас он король только для нас, старых нарнийцев.
10: А кого вы называете старыми нарнийцами?
9: Ну, это те, кто поднял восстание.
1: А Каспиан – предводитель старых нарнийцев.
9: Можно и так сказать. Но на самом деле он из новых нарнийцев. Он тельмаринец, если ты понимаешь меня.
5: Я вот не понимаю.
10: А это еще не понятнее, чем война алые и белые розы.
9: Нет, это я очень плохо рассказываю. Думаю, нужно вернуться к началу, к тому, как Каспиан вырос при дворе своего дяди и как он стал на нашу сторону. Но это длинная история.
10: Отлично. Мы любим длинные истории.
4: Да, очень.
9: Принц Каспиан жил в огромном дворце в столице Нарнии со своим дядей Миразом, королем Нарнии, и тетей, рыжей королевой Призмией. Что смешно? Отец и мать его умерли, и сильнее всех Каспиан любил свою няню. И хотя у него были чудесные игрушки, больше всего ему нравился тот час в конце дня, когда игрушки убирали. А няня рассказывала ему сказки. Он не очень любил своих дядю и тетю и встречался с ними редко. Однажды во время прогулки король беседовал с ним.
11: Ну, мальчик, скоро мы научим тебя скакать верхом и владеть мечом. Ты знаешь, что у нас с тетей нет детей, так что, похоже, ты будешь королем. Когда меня не станет, доволен ты этим?
5: Не знаю, дядя.
11: Не знаешь? Интересно, что еще может пожелать человек?
5: У меня есть одно желание.
11: Так чего же ты хочешь?
5: Я хочу... Я желаю... Я желал бы жить в старые дни.
11: Да? О чем это ты... Какие старые дни ты имеешь в виду?
5: Разве вы не знаете, дядя?
11: Нет.
5: Тогда все было по-другому. Звери умели разговаривать. В ручьях и деревьях жили прелестные существа, наяды и дриады. Тогда были гномы, а в лесах очаровательные маленькие фауны с рожками. И
11: все еще... это чушь. Сказки для младенцев. Только для младенцев, слышишь? Ты слишком взрослый для такой чепухи. В твои годы нужно думать о битвах, о подвигах, а не о детских сказках.
5: Не все дни были битвы.

0: Персии. Их правление было долгим и счастливым. Все это было потому, что Аслан...
1: А это кто?
0: А разве вы не знаете? Аслан – великий лев, который приходит из-за моря.
1: Кто рассказывает тебе всю эту чепуху? Ваше королевское высочество, я требую ответа. Посмотрите мне в глаза. Посмотрите мне в глаза, кто рассказал вам эту ложь?
0: Няня.
1: Ну, прекрати этот шум, прекрати. Чтобы больше ты никогда не говорил и даже не думал об этих дурацких историях. Таких королей и королев не было никогда. Как может быть два короля одновременно? И Аслан никогда не существовал. Нет таких зверей, как львы. И не бывало никогда, чтобы животные разговаривали. Ты слышишь меня?
2: Да, дядя.
1: И не будем больше об этом. Эй, проводите его высочество в его апартаменты. И немедленно пришлите мне няню его королевского высочества.
3: На следующий день Каспиан понял, что натворил. Няню отослали, даже не разрешив ей проститься с ним. А ему сказали, что теперь у него будет наставник. Каспиан был уверен, что возненавидит своего наставника. Но когда через неделю тот прибыл, то оказалось, что его невозможно не полюбить. Это был самый маленький, самый толстенький из всех людей, которых Каспиан когда-либо видел. Его серебристая борода спускалась до пояса, а покрытое морщинами лицо было мудрым, уродливым и добрым. Звали его доктор Корнелиус. Из всех уроков с доктором Корнелиусом Каспиану больше всего нравилась история.
4: Предок вашего высочества, Каспиан I, был тем, кто завоевал Нарнию и сделал ее своим королевством. Это он привел ваш народ в эту страну. Вы не природные нарнийцы. Все вы тельмаринцы, то есть пришли из страны Тельмар, что лежит далеко за западными горами. Вот почему Каспиана I называют Каспиан-завоеватель.
0: Скажите, доктор,
4: да.
0: Кто жил в Нарнии до того, как все мы пришли сюда из Тельмара?
4: Не люди. Вернее, очень мало людей жили в Нарнии до того, как тельмаринцы захватили ее.
0: Но чего завоевал мой прапрапредок?
4: Кого, а ничего, ваше высочество? Похоже, настало время обратиться от истории к грамматике.
0: И еще немного, пожалуйста. Я имел в виду, было ли сражение? Почему он назывался Каспиан-завоеватель, если он ни с кем не воевал?
4: Я сказал, что в Нарнии было очень мало людей.
0: Вы хотите сказать, что там были другие существа? Что все было, как в этих историях, и были...
4: Тише, ни слова больше. Разве вы не поняли, что вашу няню отослали за то, что она рассказывала о старой Нарнии? Королю это не нравится. Если он узнает, что я раскрываю вам тайны, вас выпарют, а мне отрубят голову.
0: Ой,

Итак, наши герои Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси с помощью магии снова перенеслись в Нарнию. Только попали они на необитаемый остров в развалины своего замка Кэр-Паравелл. Они вернулись в будущую Нарнию. Дело в том, что пока в Англии

0: Или шел один год, в Нарнии прошло 300. Помните, наши герои спасли гнома по имени Трам, и тот начал рассказывать им историю принца Каспиана. Ну что ж, послушаем дальше уважаемого гнома.
1: Принц Каспиан очень надеялся, что его наставник доктор Корнелиус побольше расскажет ему о старой Нарнии. Несколько дней спустя наставник сказал ему:
2: «Сегодня я собираюсь дать вам урок астрономии. Глубокой ночью две величественные планеты Тарва и Аламбил пройдут на расстоянии 1 градуса друг от друга. Такое соединение не наблюдалось уже 200 лет, и вашему высочеству не удастся увидеть его снова. Ложитесь спать сегодня пораньше, когда настанет время наблюдать соединение звезд. Я приду и разбужу вас».
1: Среди ночи Корнелиус разбудил Каспиана. Они надели черные плащи с капюшоном, прошли незамеченными по множеству коридоров, поднялись по нескольким лестницам, и, наконец, через маленькую дверь они вышли на плоскую площадку башни. Каспиан перевел дух. Он сразу увидел две звезды, ради которых они пришли сюда. Звезды висели близко друг от друга и сияли ярко, как две маленькие луны.
3: Они должны столкнуться.
2: Ну, мой дорогой принц, великие небесные лорды слишком хорошо знают фигуры своего танца. Посмотри, посмотри на них внимательно. Их встреча счастливая, и она предсказывает удачу грустному королевству Нарния.
4: Все, что надо помнить, мы забыли. На какой земле и как мы жили, как мы радовались

0: хотите мне рассказать что-то, что не могли рассказать раньше?
1: Да, все, что ты знаешь о старой Нарнии, правда. Это не страна людей. Это страна Аслана. Страна проснувшихся деревьев и наяд. Страна говорящих зверей. Вот почему король не разрешает даже разговаривать об этом.
0: Я так рад, что старые дни хотя бы были, даже если ничего не вернуть.
1: Ага. Многие из твоего народа втайне думают так же.
0: Доктор, а почему вы говорите о моем народе? Разве вы не тельмаринец?
1: Я не чистокровный гном. Во мне есть и человеческая кровь. Вы сможете помочь нам. Вы, хотя и тельмаринец, любите старые времена и сможете быть таким правителем, каким был верховный король Питер в старину, а не таким, как ваш дядя.
0: Так это правда, что были короли и королевы и белая колдунья?
1: Конечно, правда. Правление этих королей было золотым веком Нарнии, и страна никогда не забудет их.
0: Они жили в этом замке, доктор?
1: Когда два сына Адама и две дочери Евы были коронованы самим Асланом, они жили в замке Карпоравелл. Никто из живущих сейчас его не видел. Знаем только, что замок был в устье великой реки на самом берегу моря.
0: Вы имеете в виду черные леса? Там же, ну вы знаете, там живут привидения.
1: Ваше высочество, вы говорите то, чему вас научили. Но это ложь. Истории, придуманные тельмаринцами. Там нет привидений. Ваши правители смертельно боятся всего, что связано с Асланом.
2: Потом еще много раз беседовал Каспиан с Корнелиусом. И вот что случилось через некоторое время. Королева заболела. И по этому поводу во дворце поднялась такая суматоха и волнение. Приходили доктора, шептались придворные. Это было в начале лета. В разгар этой суеты Каспиана разбудил среди ночи доктор Корнелиус.
1: Дорогой принц, вы должны сейчас же покинуть замок и пойти по свету искать свое счастье. Здесь ваша жизнь в опасности.
3: Почему?
1: Потому что вы настоящий король Нарнии, Каспиан X, сын и наследник Каспиана IX. Да будет долгой жизнь вашего величества.
0: Что это значит? Я ничего не понимаю.
1: Все, кроме вашего величества, знают, что Мирас украл у вас корону. Он был лордом-протектором. Когда умерла ваша мать, все лорды, знавшие вашего отца, один за другим тоже умерли или исчезли. Не случайно, конечно. Мирас убрал их.
0: Вы сказали, что теперь он и меня хочет убить?
1: Да, это так.
0: Но почему теперь? Почему он не сделал этого много лет назад? Чем я ему помешал?
1: Он изменил свое решение, потому что 2 часа назад кое-что произошло. У королевы теперь есть сын. Пока у него не было собственных детей, он хотел, чтобы вы были королем после его смерти. Теперь, когда у него есть сын, он захочет, чтобы тот был королем после него, а вы стоите у него на пути, и он уберет вас.
0: Он действительно такой плохой? Он убьет меня?
1: А, он убил вашего отца. Я могу рассказать вам эту историю, но у нас нет времени. Вы должны вырваться отсюда.
0: Вы поедете со мной?
1: Боюсь, что это увеличит опасность. 2 легче выследить, чем 1. Дорогой король Каспиан, наберитесь мужества. Вы должны ехать один и сейчас же. Постарайтесь пересечь южную границу и попасть ко двору орландского короля Нейна. Он будет добр к вам.
0: И мы никогда не увидимся с вами.
1: Я буду надеяться на встречу, дорогой король. У меня нет друзей в этом мире, кроме вашего величества. И я слабый маг. Но сейчас главная скорость. Здесь для вас два подарка. Вот маленький кошелек с золотом. Но есть кое-что и получше. Возьмите этот рог. Это великое и священное сокровище Нарнии. Это волшебный рог самой королевы Сьюзен. Она оставила его, исчезнув из Нарнии, в конце Золотого века. Протрубив в него, вы получите удивительную помощь. Но никто не знает, что это будет. Может быть, он вызовет из прошлого королей старой Нарнии, и они все исправят. Может быть, он вызовет самого Аслана. Возьмите его. Но не пользуйтесь им, пока не придет крайняя нужда. А теперь спешите. Спешите. Спешите. Маленькая дверь в сад у самого подножия башни не заперта. Здесь мы должны расстаться.
0: Я могу взять моего скакуна.
1: Он уже оседлан и ждет вас в углу сада.
2: Всю ночь скакал он на юг, выбирая окольные дороги и лесные тропинки. Ветер превратился в бурю. Вокруг скрипели и стонали деревья. Вдруг раздался треск, и прямо позади Каспиана упало дерево. Лошадь понесла. Каспиан был хороший наездник, но удержать скакуна он не мог. Он еле держался в седле, а деревья с жуткой скоростью проносились мимо него. Внезапно что-то ударило Каспиана по лбу, и больше он ничего не помнил. Он пришел в себя в каком-то месте, где горел костер, голова жутко болела, рядом кто-то тихо переговаривался.
3: Пока оно не проснулось, мы должны решить, что с ним делать.
4: Убить. Мы не можем оставить его в живых. Оно выдаст нас.
2: Мы могли бы убить его сразу или оставить одного. Но как мы убьем его сейчас, после того, как принесли, перевязали? Это будет убийство гостя.
0: Ой, джентльмены, что бы вы ни сделали со мной, я надеюсь, вы будете добры к моему бедному коню.
3: Твой конь ускакал задолго до того, как мы нашли тебя.
4: Не позволяй ему сбивать тебя вежливыми словами. А еще я скажу...
2: Рога и рогатки! Конечно же, мы не будем убивать его. Стыдись, не кабрик. Но что ты скажешь, Боровик? Что нам делать с ним?
3: Я дам ему попить.
5: Что-то темное приблизилось к Каспиану, и ласковая рука подсунулась ему под плечо. Каспиану показалось странным длинноносое лицо, поросшее волосами с белыми полосками по сторонам. У его губ оказалась полная чашка чего-то сладкого и горячего. Он выпил, и тут костер вспыхнул поярче. Каспиан вздрогнул. Это было не человеческое, а барсучье лицо. Говорящий барсук. А у огня сидели два маленьких бородатых человечка. Каспиан догадался, что это были гномы. Настоящие древние гномы. Тут в глазах Каспиана все поплыло, и очнулся он снова только наутро. Барсук снова дал ему питья и помог сесть поудобнее. Гномы были тут же.
4: Теперь мы должны решать, что делать с этим человеком. Вы двое думаете, что совершаете доброе дело, не позволяя мне убить его.
2: Да.
4: А я полагаю, что в результате нам придется держать его пленником всю жизнь. Я не позволю ему уйти живым и выдать нас.
2: Шары, шарады, не кабрик. Почему ты говоришь так грубо? Разве это создание виновато, что разбило голову возле нашей норы? И мне кажется, оно не похоже на предателя.
6: Вы даже не спросили, хочу ли я вернуться назад. А я не хочу.
2: Ой.
6: Я хочу остаться с вами, если вы позволите. Я искал таких, как вы, всю свою жизнь.
4: Хорошенькая история. Ты тельмаринец и человек, не так ли? А значит, обязательно вернешься к своим.
6: Даже если бы я и хотел, то не могу. Я спасся бегством. Король хочет убить меня. Если вы меня убьете, то доставите ему удовольствие.
3: Ну, не говори так.
2: Так что же ты такого сделал? Ты человек, чтобы успеть поссориться с Миразом в твоем возрасте.
6: Он мой дядя.
4: Так, он еще и родственник нашего величайшего врага. Хочу оставить его в живых.
2: Стой, не кабрик, не смей.
3: Успокойся, гном.
2: Раз и навсегда, не кабрик. Или ты будешь держать себя в руках, или нам с Боровиком придется... проучить тебя.
5: Некабрик мрачно пообещал вести себя хорошо. И они попросили Каспиана рассказать его историю. Когда он кончил, воцарилось молчание.
2: Да. Это самая страшная история из всех, которые я когда-нибудь слышал.
4: Мне это не нравится. Помяните мое слово, ничего хорошего из этого не выйдет.
3: Не говори о том, в чем не разбираешься. Вы, гномы, такие же забывчивые и изменчивые, как люди. А я зверь, да к тому же барсук. Мы не меняемся, и я скажу, что это сулит много хорошего. Здесь с нами настоящий король, вернувшийся в настоящую Нарнию. Мы, звери, помним, даже если гномы забыли, что только при королях, детях Адама, в Нарнии было все в порядке.
2: Свисти и свирели. Но это не значит, Боровик, что ты хочешь отдать нашу страну людям.
3: Этого я не говорил. Нарния не страна людей, но королем в ней должен быть человек. У нас, у барсуков, достаточно хорошая память, чтобы сомневаться в этом. Разве верховный король Питер... не был человеком.
2: И ты веришь в эти старые сказки?
3: Я же говорил вам, что мы, звери, не меняемся и не забываем. Я верю в короля Питера так же твердо, как верю в самого Аслана.
2: Не, понятно. Но кто же верит в Аслана в наши дни?
6: Я верю.
2: Ой.
6: Если я не очень верил в него раньше, то поверил теперь. Там, среди людей, те, кто смеются над Асланом, смеются и над говорящими зверьми и гномами. Иногда я сомневался, существует ли на самом деле Аслан. Я сомневался и в вашем существовании. Но ведь вы существуете.
3: Ты прав, король Каспиан. И пока ты будешь предан старой Нарнии, ты будешь моим королем, что бы они ни говорили. Да здравствует ваше величество!
4: Барсук, меня тошнит от этого. Может быть, король Питер и остальные были людьми, но они были совсем другими людьми. А это один из проклятых тельмаринцев. Они охотятся на зверей ради развлечения. А ты, Каспиан, разве не охотился?
6: Сказать по правде, охотился.
2: Ой,
6: не на говорящих же зверей.
4: Ну, это безразлично.
3: Нет, ты же знаешь, что это не так. В наши дни звери в Нарнии только бедные немые создания, глупые твари, такие же, как в Таркистане и Тельмаре.
5: Они еще долго препирались, но в конце концов все согласились, что Каспиан должен остаться. И даже пообещали познакомить его с другими говорящими животными, скрывающимися в этих местах.
3: Я думаю, что 3 дней и 3 ночей хватит, чтобы известить всех о прибытии короля Каспиана.
4: И что потом?
2: Потом мы пригласим всех на пир и совет на танцевальной поляне. Надо попросить белку Тараторку. Она сделает это быстрее всех. А мы пойдем к 7 братьям из шуршащего леса.
5: Шли они долго и оказались, наконец, в мрачной прогалине среди камней и ели. Трам подвел их к плоскому камню и постучал по нему ногой. Через некоторое время камень сдвинулся, и открылась круглая дыра. Из нее вырвался дым, и показалась голова гнома, очень похожего на Трама. Они долго разговаривали, но в конце концов всю компанию пригласили спуститься.
2: Это кузница! Работа здесь не стихает ни днем, ни ночью. Ну, а это 7 моих братьев. Ну, знакомьтесь, приветствуйте короля Каспиана, настоящего короля Нарнии. Он за нас и за старую Нарнию. Ура! Да здравствует король! Да здравствует король Каспиан! Ура!
5: Гномы сделали всем замечательные подарки. Кольчуги, шлемы, мечи. Каспиан был счастлив получить меч, сделанный гномами. Под конец 7 рыжих гномов обещали прийти на танцевальную поляну.
3: Гленстром! Гленстром!
7: Гленстром!
5: И послышался топот копыт. Он становился все громче, пока, наконец, не показались самые благородные из всех созданий, виденных Каспианом. Великий кентавр Гленстром и 3 его сына. Каштановые бока Гленстрома блестели, а широкую грудь покрывала золотисто-рыжая борода. Он был пророк и звездочет, и знал, что они придут.
8: Да здравствует король! Я и мои сыновья готовы к войне. Когда будет битва?
6: Вы имеете в виду настоящую войну, чтобы выгнать Мираз из Нарнии?
8: А что же еще? Для чего же ваше величество одевается в кольчугу и перепоясывается мечом?
3: Это возможно, Гленстром.
8: Время подошло. Я наблюдал звезды, барсук. Тарва и Аламбил встретились на небесных просторах. А на земле сын Адама еще раз поднялся, чтобы править зверями и давать им имена. Час настал. Наш совет на танцевальной поляне должен быть военным советом.
3: Если бы мы смогли еще пробудить деревья и родники, то мы сегодня славно бы потрудились.
6: А это можно сделать?
3: Нет, над ними у нас власти нет. С тех пор, как люди пришли в эту страну и стали валить деревья и осквернять ручьи, дриады и наяды впали в глубокий сон. Кто знает, смогут ли они пробудиться снова. Это огромная потеря для нас. Если бы деревья в гневе двинулись на тельмаринцев, они от страха сошли бы с ума и моментально убрались бы из Нарнии.
2: Что за воображение у этих зверей? Зачем ограничиваться деревьями и источниками? Не лучше ли, если камни сами начнут бросаться в старого Мираза?
5: Итак, Каспиан жил в лесу у гостеприимного гнома Трама. Когда пришла Великая Ночь, его странные подданные начали тайком пробираться на поляну, поодиночке, вдвоем, целыми компаниями. Луна ярко светила, и сердце его переполнилось радостью, когда он увидел, сколько их, и услышал их приветствие. Когда всех уговорили сесть спокойно большим кругом, Каспиан поднялся, немного волнуясь.
6: Нарницы!
0: Ой. Тише! Тише! Здесь где-то поблизости человек!
3: Пахнет как человек, но все же не совсем как человек.
0: Ой, он подбирается ближе!
6: Два барсука и три гнома. Пойдите тихо ему навстречу.
0: Ну уж, мы его встретим.
6: Не стреляйте, если он один. Поймайте его.
0: Зачем?
8: Делай то, что тебе приказано.
3: Все в порядке, все в порядке. Я не вооружен. Держите меня за руки, если хотите. Достойные барсуки. Только не кусайтесь. Я хочу поговорить с королем.
6: Доктор Корнелиус? Как я рад! Как вы отыскали нас?
3: Использовал простейшую магию, ваше величество. Но сейчас нет времени обсуждать это. Мы должны немедленно уходить отсюда. Вас предали, и Мирас двинулся в поход. Ой. Завтра до полудня вы будете окружены.
0: Как?
3: Да.
6: Предали? Но кто?
4: Без сомнения, какой-нибудь гном-изменник.
3: Ваш скакун. Но бедное животное не виновато. Он вернулся в дворцовую конюшню, и раскрылся ваш побег. Во всяком случае, Мирас понял, что старая Нарния не так мертва, как он надеялся, и начал действовать.
4: Каковы наши планы? Битва или бегство?
2: Если нужно, мы будем биться, но пока мы плохо подготовлены, и место не слишком удобное для обороны.
3: Ваше Величество и все разнообразнейшие создания.
2: Да.
3: Я думаю, что нам надо отойти на восток, хорошо, вниз к реке. И если предания говорят правду, древний Кер-Паравелл находится в устье реки. Эта земля будет помогать нам, а не нашим врагам. Мы должны пойти к кургану Аслана.
0: Ой, курган Аслана?
2: А кто это?
3: Что такое Аслан?
0: Где?
2: Где?
3: Он стоит на краю великих лесов. Это громадный холм, который нарнийцы насыпали в древние времена. На том самом месте, где стоял,
0: да.
3: А может быть, еще и стоит магический камень. В случае нужды мы все сможем укрыться внутри холма.
5: Итак, армия юного короля Каспиана, состоящая из говорящих зверей, кентавров, фавнов и гномов, и преследуемая войском жестокого самозванца Мираза, добралась до кургана Аслана. Разведчики короля Мираза скоро нашли их новое убежище, и его войско окружило курган. Армия Каспиана, конечно, делала вылазки. Так они сражались много дней и ночей, но Каспиан терпел поражение за поражением. В тайной магической комнате, в сердце кургана, Каспиан, Корнелиус, Боровик, Никабрик и Трам держали совет.
9: Если ваше величество собирается воспользоваться рогом королевы Сьюзен, то время для этого пришло.
6: Да, мы в большой нужде. Но, может быть, нас ждет еще худшее. А мы уже используем рог.
4: Рассуждая так, ваше величество дождется, что будет слишком поздно.
9: Я согласен с этим.
6: А что ты думаешь, Трам?
2: Что до меня, ваше величество знает, что я думаю о роге, и об этом разбитом камне, и о вашем великом короле Питере, и о вашем льве Аслане, и обо всей этой чепухе. Мне безразлично, когда ваше величество протрубит в рог. Я требую только, чтобы армии ничего не говорили об этом. Нехорошо внушать надежды на волшебную помощь, в которой, как я думаю, придется разочароваться. Вот.
6: Тогда во имя Аслана мы протрубим в рог королевы Сьюзен.
9: Надо учитывать еще одно, ваше величество. Мы не знаем, в какой форме придет помощь. Может быть, рог вызовет из-за моря самого Аслана, но я думаю, что, скорее всего, это будет верховный король Питер и его могущественные соправители из великого прошлого. А если придет сам Аслан, то его лучше всего встречать в Карпоравелле. Я думаю, мы должны отрядить посланцев в оба места. И к равнине фонарного столба, и к устью реки, чтобы отыскать их или его.
6: Кого вы думали послать, доктор Корнелиус?
9: Видите ли...
2: Простите, лучше всего подходят белки. Они сумеют незаметно пройти сквозь окружение.
6: Тогда пошлем Тараторку. А кто будет другим посланцем?
4: Среди этих людей и зверей должен быть гном, который может проследить, справедливо ли обращаются с гномами.
2: Грозы и грейпфруты! Посылайте меня, ваше величество. Я... пойду.
6: Я никогда не забуду этого трам. И пошлите за Тараторкой.
5: Итак, сказал трам, ибо он, как вы поняли, именно он рассказывал эту историю детям, сидевшим на траве в разрушенном зале замка Карпоравелл.
2: Итак, я положил пару корок хлеба в карман, оставил все оружие, кроме кинжала, и на рассвете направился в лес. Я тащился много часов. Как вдруг услышал звук, которого не слышал никогда в жизни. Воздух был наполнен, он был как гром, но более протяжный, прохладный и сладостный, как музыка на воде, и такой сильный, что лес задрожал. Я сказал себе: если это не рок королевы Сьюзан, назовите меня кроликом. Я удивился, почему король не протрубил в него раньше.
6: В какое время это было?
2: Так, между 9 и 10 часами.
10: Как раз тогда, когда мы были на станции.
0: Пожалуйста, продолжайте.
2: Ну, как я уже сказал, я удивился, но продолжал идти так быстро, как мог. Я шел всю ночь, но потом, когда уже наполовину рассвело, решил пройти по открытому месту, чтобы срезать излучину реки. Тут меня и поймали. Лилии и лилипуты. Мне повезло, что начальник оказался таким напыщенным глупцом. Любой другой просто заколол бы меня. Он же решил подвергнуть ужасному наказанию. Послать к духам по полному церемониалу. И затем эта юная леди воспользовалась своим луком. Это был, позвольте сказать, отличный выстрел. И вот мы здесь.
10: Боже мой, так это рок. Твой собственный рок. Сью стащил нас со скамейки на платформе вчера утром.
0: Конечно.
10: Трудно поверить, хоть ясно, что это так.
0: Я не знаю, почему ты не веришь в это, если веришь в магию вообще.
2: Что же мы будем делать, а?
5: Все снова спустились в прохладную тьму и пыльную роскошь сокровищницы. Они легко нашли кольчугу, меч, шлем, щит и все прочее, подходящего для гнома размера. Трам за всю свою жизнь не видел такого богатства. Дети тоже надели кольчуги и шлемы и взяли оружие. Когда они поднимались наверх, Люси вдруг услышала:
11: нет, Питер, позволь мне. Ему будет куда обиднее, если выиграю я. А если я буду побежден, для нас урона будет меньше.
12: Хорошо это.
11: О, как сияет на солнце ваш шлем, уважаемый Трам.
12: Да.
11: Я хотел бы вас попросить. Да. Ну, детям не часто выпадает шанс встретить такого опытного воина, как вы. Не согласитесь ли вы немного пофехтовать со мной? Это будет очень любезно с вашей стороны.
2: Это опасная игра, но если ты так хочешь, я попытаюсь разок-другой.
5: Тут же сверкнули оба меча. Все остальные соскочили с помоста и стали поодаль. Это было стоящее дело. У Эдмунда не было бы никаких шансов, бейся он с Трамом день назад. Но с тех пор, как они попали на остров, он дышал воздухом Нарнии. И весь опыт старых битв вернулся к нему, и руки вспомнили прежние навыки. Эдмунд особым приемом повернул свой меч и выбил меч из руки гнома, а Трам схватился за запястье.
11: Надеюсь, я не причинил вам боли, мой дорогой маленький друг.
2: О, нет, нет. Я вижу, что вы знаете неизвестный мне прием.
13: Конечно.
2: Я знаю, что побежден честно. И даже не буду ссылаться на то, что рубиться от последней раны еще немного мешает мне, когда я отвожу руку вот так вот, вот так назад.
11: Вы ранены? Позвольте мне посмотреть.
2: Нет, это зрелище не для маленьких девочек. Я снова собирался сказать глупость. Если твой брат великий воин, ты можешь оказаться искусным врачом.
5: Гном разделся. На плече его была грубая повязка. Люси размотала ее, и под ней обнаружилась сильно вспухшая и неприятно выглядевшая рана.
11: Ой. Бедный Трам, какой ужас.
2: Аккуратно.
5: Затем она капнула одну капельку из своего флакона.
11: Так.
2: Ой, что ты делаешь? Больно же. Ну, это моя рука. Нет, вы посмотрите, веники и великаны. Не болит, как новенькая. Благодарю за спасение, исцеление, завтрак и урок.
11: Да не стоит.
10: А теперь, если ты действительно поверил в нас,
2: да.
10: Тогда совершенно ясно, что мы должны делать. Мы должны сейчас же присоединиться к королю Каспиану.
2: Чем скорее, тем лучше.
10: Если идти тем путем, которым шел ты,
2: да,
10: это займет 2 дня.
11: А зачем нам идти тем путем, каким шел наш дорогой маленький друг?
2: Если вы хорошо относитесь ко мне, не надо больше об этом, ваше величество.
11: Ну, отлично. Можно я буду говорить наш ДМД?
13: Эдмунд, не дразни его.
2: Не беспокойся, девица. Я хотел сказать, ваше величество... От насмешек волдыря не будет.
11: Так вот, почему бы нам не проплыть до Зеркального залива?
10: Так.
11: Это сильно приблизит нас к каменному столу.
14: Все, берем с собой яблоки и идем к лодке. Ага.
11: Ну надо же что-то делать. Мы уже здесь 2 дня, а еще ничего не сделали.
10: Пошли. Эдмунд, собирай яблоки. Угу.
5: Они связали один из плащей как мешок и набили его яблоками. Затем хорошенько напились из колодца и столкнули лодку на воду.
10: Я думаю, ДМД лучше сесть к рулю. Это иди сюда. Это и я сядем на весла. Угу. Подождите минутку. Лучше снять кольчуги. Будет жарко.
11: Давай.
10: Девочки, устраивайтесь на носу. Угу. Будьте указывать ДМД направление.
13: Хорошо.
5: Вскоре зеленый лесистый берег острова был далеко позади. Девочки сидели на носу лодки, пытались достать руками до воды и чувствовали себя превосходно.
14: Ой, как в добрые старые времена. Ты помнишь, Стив, наше путешествие в Теревинфи и Гальму? К 7 островам и к одиноким островам.
13: Конечно, помню. И наш корабль «Кристалл» с головой лебедя на носу.
14: И шелковые паруса. И огромные фонари на корме.
13: И пиры на полуюте, и музыкантов. Ой, размечтались. Эд, давай-ка я тебя сменю. Нет, отдохни немножко.
11: Не надо.
10: Ой, да чего ж изнурительная работа.
14: А можно я погребу немного?
10: Ой, нет. Весла слишком тяжелы для тебя.
14: Давай еще.
10: Вот раз.
5: Наконец они пристали к берегу. Все слишком устали, чтобы разжигать костер. Молча пожевав яблок, они зарылись в мох и опавшие листья между 4 огромными буками и тут же заснули. Утро было холодным и безрадостным. В лесу царили серые сумерки, тело ломило, все были грязные.
2: Яблоки. Я должен заметить вам, древние короли и королевы, что вы не слишком-то хорошо кормите своих подданных. Яблоки. Ха. Видите, какой густой лес. О, здесь можно идти только, если ваше величество хорошо знает дорогу.
13: Я не знаю. Теперь мне кажется, что надо было идти вдоль реки.
10: Ну это вот. Можно было понять и раньше.
11: И не обращай на нее внимания. Она всегда была занудой. Мы выспались, все хорошо. Так, теперь надо идти на северо-запад и пересечь маленькую речку. Угу. Как бишь ее звали-то? Стремнинка.
10: Я помню. Она впадает в большую реку около брода у Беруны.
11: Правильно. Пересечем речку, поднимемся на холм и будем у каменного стола около 8 утра. Надеюсь, король Каспиан накормит нас завтраком.
2: Ой, жалко.
13: Хорошо, если ты прав. Я не помню таких подробностей.
11: Ой, как тяжело с девчонками. Они никогда не помнят карты.
14: Зато мы помним многое другое.
2: Все, все, пошли, пошли, ну.
5: Сначала все шло неплохо. Им показалось даже, что они отыскали старую тропу. Но такие тропы в лесу исчезают через 5 минут. Так брели они уже полчаса. Внезапно трам остановился.
2: Стойте, стойте. Кто-то идет за нами. Слышите?
15: Рядом с нами.
2: Вот здесь, слева.
13: Давай натянем луки.
5: Луки были натянуты и взяты на изготовку. Все двинулись дальше. Они вошли в густой подлесок, и как только миновали его, кто-то с рычанием выскочил из-за кустов, сбив Люси с ног. В следующее мгновение зазвенела тетива, и огромный серый медведь рухнул со стрелой Трама в боку.
10: Люси, Люси, Люси, ты не ранена?
14: Ой, кажется, нет.
10: Ух ты. В этом состязании ДМД побил тебя, Сью.
13: Я выстрелила слишком поздно. Угу. Я побоялась, что это один из наших медведей. Ну, говорящий медведь.
2: Ужасно, ужасно. Большинство зверей стали немыми созданиями и врагами. Но ведь и другие остались. Никогда нет уверенности, но медлить нельзя.
13: Бедный Мишка. Вдруг он был говорящий?
2: Нет, нет. Я видел его морду и слышал рычание. Просто он хотел на завтрак маленькую девочку. Ой. Вот и все. Кстати, о завтраке. Запасов в лагере короля Каспиана очень скудные. И я думаю, надо взять лучшие куски из туши медведя с собой. Угу. Подождите нас в стороне, девочки. Простите, ваше величество. Мы недолго.
10: Пошли.
14: Послушай, Сью. Мне пришла в голову ужасная мысль.
13: Какая?
14: Что будет, если когда-нибудь в нашем мире люди станут дикими, как звери, а выглядеть будут, как люди? Невозможно будет разобрать, кто есть кто.
13: Люси, ну надо же выдумать такое.
5: Запасшись мясом, они пошли дальше. Ничего не было слышно, кроме звука шагов и звяканья кольчуг. Становилось все жарче и тяжелее.
10: Что это?
13: Ой.
5: Они не заметили, как вышли на край обрыва. Заглянув вниз, они увидели маленькую речку. На другой стороне скалы были еще выше.
10: Простите меня. Это я виноват, что мы сюда пришли. Мы заблудились. Я никогда раньше не видел этого места.
13: Тогда идем назад и отыщем другой путь.
2: Чашки, черепахи. Если мы уже заблудились, то сумеем ли найти дорогу назад? Возвращаться к острову и начинать все сначала. Даже если нам это удастся, не имеет никакого смысла. Никакого. Мирас наверняка покончит с Каспианом раньше, чем мы туда доберемся.
14: Думаешь, надо идти вперед?
2: Да я не уверен, что Верховный Король действительно заблудился. Даже если это не стремнинка, она течет прямо на север. И, конечно, впадает в великую реку. Так что, если мы пойдем по течению, то дойдем до нее.
10: Трам, ты молодчага! Пойдемте спустимся по этой стороне врага.
14: Ага. Ой, смотрите!
10: Что?
14: Смотрите!
2: Что такое?
14: Лев! Сам Аслан! Ну что, разве вы не видите?
10: Ты имеешь в виду...
13: Где же, как тебе кажется, ты его видишь?
14: Ну не говорите, как взрослый. Ничего мне не кажется. Я его вижу.
10: Где, Лу?
14: Да вон, между рябинами, на этой стороне оврага. Вверху, вверху. А не внизу, совсем не там, куда мы собирались идти. Постойте, он хочет, чтобы мы шли туда. Туда, где он, наверх.
6: А откуда ты знаешь, чего он хочет?
14: А он... Я просто знаю. По его лицу.
2: Ее величество могла увидеть льва. Мне рассказывали, что в этих лесах водятся львы. Но, как и медведь, он вряд ли будет дружелюбным и говорящим.
14: Ну, не глупите. Вы что думаете, я не узнаю Аслана?
2: Да он теперь, наверное, совсем старый. Если вы знали его в прежние времена. И, может быть, он тоже стал диким и немым, как многие другие.
10: Люси, Люси, ДМД не понимает. Ну, как он может понять? Ты, понимаешь, ты просто должен нам поверить, Трап. Ты должен поверить, что мы действительно знаем Аслана. Ну, немного знаем. И не говори о нем так. Это глупо и не сулит удачи. Только важно понять, Аслан ли это на самом деле.
14: Я знаю, что это он.
10: Ну, конечно, Лу, но, понимаешь... Мы-то его не видим.
6: Так, тут поможет голосование.
10: А, да, верно. Правильно. Ты старший ДНД. Да. За что ты голосуешь? Вверх или вниз?
2: Минуточку. Так. Вниз. Вниз. Я ничего не знаю об Аслане, но я знаю, что если мы пойдем вдоль оврага вверх, то пройдет уйма времени, пока найдется место, где его можно будет пересечь.
10: Что ты скажешь, Сьюзен?
13: Не сердись, Лу. Мне кажется, что нужно пойти вниз. Я смертельно устала. Нам надо выйти из этого гнусного леса как можно скорее. И кроме тебя никто ничего не видел.
10: Эдмунд?
6: Все это так. Но когда мы впервые попали в Нарнию год назад, первой ее обнаружила Люси, и никто ей не поверил. И я был хуже всех. Но она оказалась права. Вы не боитесь не поверить ей на этот раз? И я голосую за то, чтобы идти вверх.
14: Ой, Эд, милый!
13: Теперь твоя очередь, Питер. Я надеюсь...
10: Помолчи. Дай человеку подумать. Голоса разделились поровну.
2: Ну, ты верховный король.
10: Вниз. Я знаю, что Люси может оказаться права, но... Люси, я ничего не могу поделать. Решение принято.
5: И они двинулись по краю оврага направо, вниз по течению. Они преодолевали опасные места со скользкими камнями и лужами в темных расселинах, а внизу сердито ревела река.
2: Ура! Верховному королю Питеру! Ура!
5: Да, было с чего радоваться. Река сделала поворот, и перед ними развернулась широкая панорама. По большущей равнине велась серебристая лента великой реки. На том месте, где был брод у Беруны, стоял длинный арочный мост, а на той стороне был маленький городок.
6: Ей-богу! Мы сражались в битве при Беруне именно там, где сейчас город, видите?
10: Ну что ж... Выйдем из леса, а там до каменного стола рукой подам.
2: Да.
5: Не успели они пройти нескольких шагов, как послышался звук «взык», а потом как будто дятел ударил клювом по стволу.
2: Ложись!
6: Ложись!
2: Сьюзен, ложитесь! Ложитесь!
6: Что?
2: Быстрее! Назад! Ползите!
14: Давай, ползите!
5: Все поползли вверх по склону сквозь папоротники. Стрелы пронзительно свистели вокруг. Одна ударила в шлем Сьюзен. Они поползли еще быстрее, с них лил пот. Наконец они, задыхаясь, упали за большим валуном. Погони не было слышно.
2: Теперь все в порядке. Они не стали обыскивать лес. Я думаю, это только часовые. Значит, внизу аванпост Мираза. Ох, булки и бутылки. Однако тяжело же нам пришлось.
10: Я, должно быть, совсем потерял голову, когда повел вас этим путем.
2: И если бы мы пошли, как шел я, то наткнулись бы на такой же аванпост, с теми же последствиями. Ой, путешествие через зеркальный залив было наилучшим вариантом.
13: Экий замаскированный комплимент.
11: Хорошо, замаскированный.
13: Да.
14: Я уверена, что теперь мы должны идти вверх по оврагу.
10: Ты молодец, Лу. Ведь могла сказать, я же говорила. Пойдемте.
2: Как только мы углубимся в лес, говорите, что хотите, а я разожгу костер и приготовлю ужин.
5: Так он и сделал. Все вдохновенно съели свой завтрака, обеда, ужин, состоящий из обжаренной медвежатины с яблоками, и растянулись на траве. Они уже снова надеялись, что завтра найдут короля Каспиана, а через несколько дней разобьют Мираза. Положение их не изменилось, но все повеселели и один за другим быстро провалились в сон. Люси очнулась от сна с чувством, что голос, который она любила больше всего на свете, позвал ее. Она посмотрела на братьев. Все спали.
14: Это Аслан.
5: Она села, трепеща от волнения, но без страха. Луна светила так ярко, что лес был виден как днем, но выглядел более диким.
14: Нет, они снова не поверят мне. Почему же они не видят его, а в душе еще и смеются надо мной?
5: Сердце ее гулко билось. Она знала, она чувствовала, что это сейчас произойдет. Я тоже верю в это.

0: черный зверь нагнулся и языком коснулся ее носа.
1: «Разбуди остальных и скажи им, чтобы они следовали за тобой».
0: Ужасно будить четверых людей, которые старше тебя и очень устали, чтобы сказать им то, чему они, возможно, не поверят, и заставить их сделать то, что они наверняка не захотят.
2: Питер, Питер, проснись. Быстрее.
3: Аслан здесь. Он сказал, чтобы мы сейчас же следовали за ним.
0: Но Питер перевернулся на другой бок и снова заснул. Тогда она взялась за Эдмунда.
2: Эдмунд, да просыпайся. Ну же, Эдмунд.
3: Что? О чем ты говоришь?
2: Аслан здесь.
3: Аслан? Ура, где?
2: Ой, да здесь.
3: Где здесь?
2: Вот, вот. Да разве ты не видишь? Прямо перед деревьями.
3: Ой, там ничего нет. Тебя спутал лунный свет.
2: Я его вижу все время. Он сердито смотрит на нас.
0: Когда вся компания была наконец разбужена, Люси рассказала свою историю в четвертый раз.
4: Я ничего не вижу. А ты, Сьюзан?
5: Нет, конечно, потому что там нечего видеть. Ей все это приснилось.
2: Я все же надеюсь, что вы пойдете со мной, потому что я все равно должна идти с ним.
5: Не говори чепухи. Конечно, ты никуда не пойдешь одна. Не позволяй ей, Питер.
4: А что скажет ДМД?
6: Я ничего не скажу. Если вы все пойдете, то я, конечно, пойду с вами.
3: Пойдемте же! Мы должны идти. Мира не будет, пока мы не пойдем.
4: Тогда в путь.
6: В путь.
3: Путь.
0: Люси шла первая. Она сразу успокоилась, увидев, что Аслан повернулся и пошел медленным шагом метрах в 30 впереди них. Остальные шли вслед за Люси. Долгое время Аслан шел у самого обрыва. Люси увидела, что Аслан начал спускаться по узкой тропинке, которая косо шла между камнями. Она захлопала в ладоши и начала скользить вниз.
4: Люси, осторожней, ради бога! Ты на краю оврага! Вернись!
2: Нет, нет, она идет правильно. Вот, здесь есть спуск вниз.
3: Ой.
0: Через несколько минут они были внизу. Ступая мягко, Аслан шел через поток, перешагивая с камня на камень. Посередине он остановился, чтобы попить, и тут Эдмунд увидел его.
2: Аслан! Аслан!
0: Но лев спокойно начал подниматься по склону другого берега стремнинки.
2: Питер! Питер, ты видел?
4: Что-то я видел, но в лунном свете так трудно разобрать. Все-таки мы идем. И трижды ура, Люси! Я теперь и вполовину не чувствую усталости.
0: Внезапно они вышли на другую крутую тропинку, ведущую вверх по обрыву долгим и утомительным зигзагом. Люси совсем запыхалась, но когда хвост и задние лапы Аслана скрылись за верхним краем оврага, она последним усилием устремилась за ним, хотя ноги у нее заплетались, и увидела высокий холм. Она узнала это место. Это был холм каменного стола. Позвякивая кольчугами, позади карабкались остальные. Аслан остановился и повернулся лицом к ним. И выглядел он так величественно, что их охватили радость и страх одновременно. Питер упал на одно колено.
4: У Аслан. Я так рад. Я прошу прощения. Я вел их неправильно с самого начала. Особенно вчера утром.
1: Дорогой мой сын, отлично, мой мальчик, отлично. Сьюзен, ты была послушна страху, дитя. Подойди, дай я дохну на тебя. Забудь страх. Ты снова храбрая.
5: Чуть-чуть. Аслан.
1: А теперь, где же этот гном? Этот известный...

0: известный боец на мечах и лучник, который не верит во львов. Подойди сюда, сын земли, подойди сюда.
1: Привидения и приключения.
0: Сын земли, мы будем друзьями?
1: Да.
0: Луна заходит. Посмотрите назад. Там начинается заря. У нас слишком мало времени, и мы не можем его терять. Вы трое, сыновья Адама и сын земли, поспешите внутрь холма и разберитесь с тем, что найдете там.
2: Девочки остались с Асланом. На востоке быстро светало. Низко на западе Аравир, утренняя звезда Нарнии, мерцала, как маленькая луна. Между тем Трам и мальчики устремились в темную маленькую арку, ведущую внутрь холма. Два барсука, стоящие на часах, остановили их.
3: Стой, кто идет? Стой, стой!
1: Это я, гном по имени Трам. Веду верховного короля Нарнии из далекого прошлого.
3: И наконец-то!
4: Наконец-то!
1: Друзья, дайте нам света.
2: Наконец они увидели впереди свет. Свет из-под двери центральной комнаты. Оттуда слышалась громкая речь.
5: Остановитесь, вы оба! Я хочу знать, что Никабрик предлагает делать. Но перед этим я хочу понять, кто эти двое незнакомцев, которых он привел на наш совет, и которые стоят здесь, держа уши открытыми, а рты закрытыми.
6: Это мои друзья.
7: Возможно, ваши друзья расскажут о себе. Скажите, кто вы и зачем вы здесь?
8: Почтеннейший господин доктор, если угодно вашей милости, я только бедная старая женщина и очень обязана их почтеннейшему гномству за дружбу. Я кое-чего смыслю в маленьких заклинаниях и ведовстве. Я буду рада использовать их против наших врагов с согласия всех присутствующих, ибо никто их не ненавидит сильнее меня.
7: Это очень интересно и удовлетворительно. Мне кажется, я понял, кто вы, мадам. А вы, почтеннейший?
9: Я голоден, меня мучает жажда. Когда я вопью с зубами, я не отпущу, пока не умру. Я могу не есть 100 лет и не умереть. Я могу лежать 100 лет на льду и не замерзнуть. Я могу выпить реку крови и не лопнуть. Покажите мне ваших врагов.
5: И в присутствии этих двух ты хотел обсуждать свой план?
7: Да. Да, с их помощью я хочу осуществить его.
5: Так вот каков твой план, Никабрик. Черная магия и вызов привидения. Твои друзья, ведьма и оборотень!
2: И тут все смешалось. Послышалось звериное рычание и звон стали. Мальчики и Трам устремились внутрь. Схватка была стремительной, но тут светильник был сбит, и несколько секунд в темноте работали мечи, зубы, когти и башмаки.
10: А вы все в порядке?
5: Я думаю, да. Я поймала твой Никабрик.
1: Гирлянды, ты же на мне сидишь. Ты как молодой слон.
5: Извини, Трам.
10: А где король Каспиан?
5: Я здесь. Эта зверюга укусила меня.
10: Дайте свечу. Похоже, врагов не осталось. Эта ведьма, она мертва. Это Никабрик, тоже мертвый. А это, я думаю, оборотень. Волчья голова и человеческое тело. Фу. Можно догадаться, что ты король Каспиан.
5: Да, но кто ты?
1: Это верховный король Питер. Да.
5: Я приветствую, ваше величество.
10: Так же и твое величество. Ты знаешь, что я пришел не для того, чтобы забрать твой трон, но чтобы посадить тебя на него. Перевяжите же короля Каспиана, а то он истечет кровью. Ты говоришь, Каспиан, что мы недостаточно сильны, чтобы сразиться с войском Мираза?
5: Боюсь, что да, верховный король.
10: Ну тогда я пошлю ему вызов на единоборство.
5: Может быть, это буду я? Я хочу отомстить за отца.
10: Ты ранен.
4: Ваше величество, примет ли он вызов даже от вас? Он знает, что у него более сильная армия.
10: Возможно, и не примет. Но у нас есть шанс. Мы выиграем время. И Аслан, может быть, что-то сделает. Я напишу вызов сейчас же. У вас есть перо и чернила, господин доктор?
7: Ученого без них не бывает, ваше величество.
10: Отлично. Я буду диктовать.
2: Вызов был написан по всем правилам дипломатического искусства и отправлен к Миразу. И вот уже Эдмунд в сопровождении кентавра Гленстрома и великана Смерчина возле шатра Мираза ожидают его решения. А в шатре Мираз и два его приближенных лорда держали совет.
0: Разве вы солдаты? Разве вы тальмаринцы? Разве вы мужчины? Если я откажусь, вы будете думать и других научите, что я испугался. Что, не так?
11: О, ни один мудрый солдат не назовет трусом человека в возрасте, ваше величество, за отказ от поединка с великим воином в расцвете сил.
0: Так я не только трус, но еще и старик, одной ногой стоящий в могиле. Я предполагал, что благоразумнее отказаться от вызова. Теперь я его приму. Вы слышите? Я приму его.
11: Мы умоляем, ваше величество.
0: Король Эдмунд, я принимаю вызов вашего брата.
2: Когда всем сообщили новость, в кургане Аслана началось страшное волнение. Все суетились, слышались распоряжения, размечалось место для поединка. И только Питер, казалось, был спокоен.
10: Великан Смерчин, кентавр Гленстром и медведь будут нашими распорядителями. Поединок состоится в 2 часа пополудни. Обед ровно в полдень.
5: Послушай, Питер, а все ли правильно? И я имею в виду, сможешь ли ты победить его?
10: Я и сражаюсь, чтобы узнать это.
2: Питер пожал руки Эдмунду и Корнелиусу и направился к месту поединка. Внешне это было похоже на начало важного состязания. Но это был поединок не на жизнь, а на смерть.
1: Мне бы хотелось, чтобы Аслан вернулся раньше, чем все это начнется.
11: Мне тоже. Ну, погляди назад.
1: Воры и вороны. Кто это? Огромные люди. Прекрасные люди, как боги, богини, великаны, их сотни и даже тысячи прямо за нами.
11: Это дриады и боги деревьев. Аслан оживил их.
1: Это будет полезно, если враги затеют предательство.
2: В этот момент Питер и Мираз вступили на поле с разных сторон. Оба поклонились и, казалось, заговорили друг с другом. Но слов нельзя было расслышать. В следующее мгновение блеснули 2 меча.
5: Отлично, Питер! Отлично! Преследуй его быстрее!
2: Питер так и сделал. И через несколько секунд казалось, что бой будет выигран. Но затем Мираз собрался и со всей мощью своего роста и веса обрушился на Питера.
5: Он наносит Питеру такие страшные удары.
1: Эй, что происходит?
12: Разошлись в стороны, чтобы отдышаться, я думаю. Сошлись опять. Кружат и кружат. Питер уколол Мираза незащищенное место. Питера совсем повисла рука со щитом. Должно быть, он ранен. О, слава Аслану! Оба согласились отдохнуть. Пойдемте, доктор. Может быть, мы сможем что-нибудь сделать для Питера. Питер! Питер! Ты ранен в левую руку.
13: Это не совсем рана. Был очень сильный удар. И щитом выбило запястье. Это вывих. Перевяжите потуже, и все будет хорошо.
12: Что ты думаешь о нем, Питер?
13: Выносливый. Очень выносливый. Выход один. Заставить его попрыгать на солнышке. Сказать по правде, у меня нет других шансов. Передай мою любовь. Всем-всем дома, Эд. Если он со мной справится.
2: Эдмунд не мог произнести ни слова. Началась новая схватка. Теперь Питер все время играл с Миразом в салки, держа его на расстоянии.
14: Почему ты не дерешься лицом к лицу?
15: Ты сражаться пришел или танцевать, а?
2: В этот момент Мираз нанес удар по шлему Питера. Тот зашатался и упал на одно колено.
15: Ну, Мираз, быстрей! Убей его! Убейте его!
2: Мираз, словно гора, навис над Питером. Сверкнул меч. Казалось, удар должен был снести ему голову. Но, слава небесам, меч скользнул по правому плечу. Сработанная гномами кольчуга не подвела.
12: О, Боже! Он снова поднимается! Питер, давай, Питер!
11: Смотрите, Мираз в ярости. Это хорошо.
2: Это упал Мираз. Не от удара Питера, а лицом вниз, споткнувшись о кочку. Питер отступил назад, выжидая, пока тот поднимется.
12: Черт побери, нужно ли быть таким джентльменом? Боюсь, что так он и должен поступать. Он ведь рыцарь и верховный король. Аслану это понравится. Но этот буйвол поднимется через минуту, и тогда...
2: Но этот буйвол больше не поднялся. Как только лорд Глазит увидел, что их король упал, он бросился на поле.
15: Вероломство! Вероломство! Нарнийский предатель ударил нашего короля в спину, пока он лежал беспомощный. К оружию, тельмаринцы! К оружию!
2: Питер не понимал, что происходит. На него набросились тельмаринцы с обнаженными мечами. Вся тельмаринская армия двинулась на них. Тут, медленно шагая и крутя дубинкой, выступил вперед великан. Атаковали кентавры, засвистели стрелы гномов. Но тут нарнийцы обнаружили, что их сильные враги отступают. Они побросали оружие, вопя: «Лес! Лес идет! Конец света!» Вскоре не стало слышно ни их криков, ни звона оружия, потому что все потонуло в океаноподобном реве оживших деревьев. Паника и ужас овладели войском Мираза, и оно сдалось в плен.
16: еще не могу поверить, что все так чудесно кончилось.
17: Да, слава Аслану. Но где же он? Я не вижу его с начала поединка.
0: Я здесь, мои славные королевы. Пойдемте, дети, садитесь сегодня ко мне на спину.
16: Чудесно! Ах, Аслан!
2: И обе девочки скарабкались на его теплую золотистую спину, как они делали давным-давно. Лев широким шагом пошел к великой реке, а за ним шла целая толпа говорящих зверей, хрюкая, мурлыкая, пища и воя от радости. Они виляли хвостами, терлись о его бока, почтительно касались носами, бегали под ним и между его лапами. Увидев эту процессию, тельмаринские солдаты от страха попадали лицом вниз. Тут Питер, ведя за собой Каспиана, пробился сквозь толпу зверей.
10: Это Каспиан, сэр.
0: Добро пожаловать, принц. Чувствуешь ли ты себя достойным взять королевство Нарнию?
16: Я не думаю, что достоин, сэр. Я ведь еще ребенок.
0: Отлично, добрый и смелый ребенок. Под нами и под верховным королем ты будешь королем Нарнии.
2: На краю лужайки Аслан приказал поставить два столба выше человеческого роста на расстоянии двух шагов друг от друга, сверху соединенных палкой. В целом эта штука выглядела как дверной проем из ниоткуда в никуда. Перед ней стоял сам Аслан с Питером и Каспианом. Немного в стороне теснились Сьюзен и Люси, Трам и Боровик, доктор Корнелиус, Гленстром, Репичип и другие.
0: Люди Тельмара, те, кто ищет новую землю, слушайте мои слова. Я пошлю вас в вашу собственную страну, которую знаю я и не знаете вы. Эта земля не ваша. Вы вообще не из этого мира. Вы пришли сюда несколько поколений назад из того же мира и таким же путем, что и верховный король Питер. Вернетесь ли вы назад на тот остров в мире людей, откуда пришли ваши отцы? Это неплохое место. Там есть в избытке все, что необходимо для счастливой жизни. Дверь открыта для вашего возвращения. Но обратного пути нет. Через эту дверь не будет больше связи между мирами.
2: Сильный и скромно выглядевший парень из тельмаринских солдат вышел вперед.
18: Отлично. Я принимаю предложение.
0: Это правильный выбор. Ты решился первым, и с тобой будет мое благословение. Иди вперед.
2: Парень расправил плечи и шагнул вперед. Все глаза были прикованы к нему. Они видели дверной проем, а за ним кусты, траву и небо Нарнии. Потом они увидели человека в этом проеме, а потом он исчез.
19: Что с ним случилось?
20: Ты задумал убить нас?
21: Мы не пойдем этим путем. Мы не видим другого мира за этими палками. Если ты хочешь, чтобы мы поверили в него, почему бы не пойти одному из вас? Все твои друзья держатся подальше от этих палок.
10: Эдмонд, да. Люси, пойдемте. Пришло наше время.
17: Сюда, зайдем за кусты, нам надо переодеться.
2: Странно и не очень приятно снимать королевские одежды и надевать школьную форму в столь большом собрании. Самые противные тельмаринцы начали хихикать. но их заглушили крики «Ура!» в честь Питера, Сьюзен, Эдмонда и Люси, древних королей Нарнии. Потом было нежное и полное слез прощание со всеми старыми друзьями, затем чудесное и ужасное прощание с самим Асланом. И вот Питер занял свое место, и рука Сьюзен была у него на плече, а рука Эдмонда на ее плече. Рука Люси на плече Эдмонда, и рука первого из тальмаринцев на плече Люси. И такой длинной вереницей они двинулись к двери. И наступил момент, который трудно описать, потому что детям казалось, что они видят три мира одновременно. Одним миром была ослепительная зелень из синева острова, где должны были появиться все тальмаринцы. Вторым была поляна в Нарнии, лица гномов и зверей и глубокие глаза Аслана. Третьим, который быстро поглотил два других, была серая, посыпанная гравием поверхность платформы загородной станции и скамейка с багажом, где они все сидели, как будто никогда не двигались оттуда. Но было в этом сером пейзаже и что-то неожиданно приятное, знакомый запах железной... Неожиданно приятное, знакомый запах железной дороги, английское небо и летний день.
16: Ну и ну. Ну и времечко у нас было.
3: Ах, я растяпа. Оставил в Нарнии свой новый фонарик.
6: В спектакле принимали участие артисты Дмитрий Филимонов, Татьяна Шатилова, Вера Анисимова, Татьяна Аксюта, Вячеслав Дугин, Надежда Подъепольская, Владимир Сулимов, Алексей Борзунов, Александр Леньков, Олег Форостенко, Рогволд Суховерко. Текст от автора читал Леонид Нечаев. Музыка и текст песен Анны Одинцовой и Александра Пенегина.

0: Вы слушаете радио НВДА.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
0: Лучшее радио нашей страны.

почему-то.

Ну вот, дорогие друзья, на этом очередной выпуск «Детского времени» заканчивается. Спасибо вам за прослушивание. Жду, как всегда, ваших комментариев. В передаче прозвучала пластинка фирмы «Мелодия», Сергей Баневич и рок-группа «Мост». До новых встреч, друзья мои! Всего вам самого-самого! С поклоном, оптимист!

7 дней в неделю. По будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей.

Ну что же, всем доброго вечера, добрый субботний вечер, выходные вовсю еще продолжаются. С вами Ромашка на весь этот субботний вечер. И как всегда, или как бывает у нас часто по субботам, будем отдыхать, танцевать, зажигать, потягивая наши не менее музыкальные и веселые коктейли.

0: До свидания, Таня.
1: Танцуем вместе, не стоим на месте, на радио НВДА.

0: écoute la chanson du vent. Les mots d'amour pour toi et moi.
1: Каждую субботу в 23 часа наступает время влюбленных. В это время ромашка для вас создает романтический час. Зажигайте свечи и наслаждайтесь обществом друг друга и прекрасной музыкой.

0: наши ведущие
1: – люди творящие.
2: Люди с надеждой в завтра смотрящие.
3: Ищем стихи мы,
2: песни слагаем.
1: Творчество наше вам предлагаем.
3: На радио непревзойденных,
2: выдающихся
0: донских
1: авантюристов.

Ну а в рубрике «Творчество наших ведущих» отправляемся в солнечный город Геленджик вместе с Еленой Кефалиди.

0: темень. Ничего не видно. Ну и попал.
1: Что, заблудился?
0: Да вот попал в лабиринт права. Выхода не найду.
1: Пойдем вместе. Попробуем найти.
2: Каждое первое и третье воскресенье месяца в 17:00 слушайте на радио НВДА передачу «Лабиринт права».
3: Присылайте ваши вопросы в течение недели на номер WhatsApp и Telegram +7 928 165 95 88. +7 928 165 95 88.

7 дней в неделю. По будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя.

Итак, друзья, поехали дальше. С вами по-прежнему Ромашка. Я приветствую вас уже в новом музыкальном еще танцевальном зажигательном часике.

0: Каждое воскресенье в 9 часов 15 минут по московскому времени слушайте на радио НВДА
1: воскресную радиопередачу «С добрым утром».

your mind.

0: Пренебрегая словесами, жизнь убеждает нас опять.
1: Талантам надо помогать.
2: Бездарности пробьются сами.
3: Радио НВДА представляет творчество наших слушателей.

Ну что же, мы немножко отдохнем, и в рубрике творчества наших слушателей Джульетта Ганичева исполнит нам песню «Город влюбленных».

Посидим, помолчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль.

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не говорите потом, что...

Так, ну что же, наш танцевальный час, вернее, два танцевальных часа подходят к концу, и я жду вас в следующем часе и в нашем Тифлокинотеатре.

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте.

0: Ну что ж, друзья, всем еще раз добрый вечер. С вами по-прежнему Ромашка, и по-прежнему вечер компании Радио НВДА продолжается, идет своим ходом. И настало время для посещения нашего Тифло-кинотеатра, где сегодня мы предлагаем вашему вниманию фильм под названием «Безумные родители». Ну что же, давайте посмотрим и послушаем. Всем приятного просмотра, прослушивания.
1: Название фильма «Безумные родители». Логотип кинокомпании Armory Films. Посреди всепоглощающей тьмы вырисовывается рыцарский щит. Логотип кинокомпании The Fizz Facility. Четыре белых полосы на черном фоне образуют одну прерывистую линию.
2: XYZ Films. Кинокомпания Armory представляет.
1: Мягкий солнечный свет тонет в карих женских глазах. Брюнетка сосредоточенно смотрит на магнитолу, включает музыку. На заднем сиденье ребенок в детском кресле. Железнодорожный переезд. Автомобиль стоит прямо на пути. Женщина покидает автомобиль.
2: Совместный с Довичек Продакшн, Fizz Facilities и XYZ Films.
1: Поезд на огромной скорости разбивает автомобиль вдребезги.
2: Безумные родители. Все права защищены.
1: Рассвет.
2: В главных ролях Николас Кейдж и Сельма Блэр, а также Энн Уинтерс, Закари Артер, Роберт Каннингем, Оливия Красикчия, Рэйчел Мелвин, Джозеф Рейтман, Саманта Лэмл, Мэрилин Додс Франк и Лэнс Хенрикс. Монтаж Роуз Кор, Фернандо Вилета. Художник-постановщик Джеймс Вайс. Художник по костюмам Джина Руис. Музыка Мистер Билл. Оператор-постановщик Дэниэль Перл. Исполнительные продюсеры Ере Хаусфатер, Кассиан Элвис, Нед Болотин, Али Джазаери, Ник Спайсер, Дэвид Гендрон, Уэйн Марк Годфри, Роберт Джонс, Роб Гофф. Продюсеры Кристофер Лемол, Тим Заджарос, Брайан Тейлор. Автор сценария и режиссер Брайан Тейлор. Не моя вина, что ты наводишь меня на грязные мысли.
3: Ну да, ты сама невинность, и я веду тебя по темной дороге разврата.
2: Так и есть. Если я завалю сегодня тест, то это все твоя вина.
3: Точно. Я совсем забыла, что у тебя сегодня предварительный тест. Ты готов?
2: Как я могу быть готовым, если я все время разговариваю с тобой?
3: Ха-ха. Ты справишься. И может, мы это вечером отметим?
2: А ты сможешь улизнуть из дома?
3: Я что-то придумаю. Ты же знаешь, какая я креативная.
4: Мама сказала, чтобы ты вытаскивала свою задницу с кровати.
3: Господи, а постучать можно? Боже ты мой! Я убью тебя!
1: Кудрявая красавица спрыгивает с кровати, несется по дому за нашим братом. Хватает спальную игрушку и бросает ее, сбивая со стены фотографию. На фото в рамке семейный портрет. Высокий мужчина с темными русыми волосами, выпавшими на висках. Стройная женщина с прямыми каштановыми волосами и длинной челкой. Кудрявая девушка среднего телосложения и темноволосый мальчик лет 10. Девушка замечает одежду на кровати в соседней комнате. Темнокожий парниша едет на велосипеде. Яйцо шлепается на раскаленную сковородку. Клубящийся дым охватывает золотистые края яичницы. Кухня наполняется ароматом крепкого кофе. Женщина с длинной челкой крепко держит чашку.
5: Очевидцы сообщают, что водитель спокойно вышел из машины буквально за несколько секунд до удара, который, по словам полиции, убил ребенка мгновенно. Женщина, которая была с ребенком, является его матерью, но подтвердить сей факт пока не удалось. Боже, зачем такое смотреть перед завтраком? Простите, мисс Райан.
6: Видишь, Джош, всегда делай то, что говорит мама. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ту-ту! Пух!
5: Это не смешно. Ужас.
3: Можно я пойду вечером в кино с Райли?
5: С Райли?
3: Заткнись.
5: С каких это пор в кино ходят те, кому меньше 30?
6: Солнышко, ты не будешь встречаться с тем парнем.
3: Вообще-то у него есть имя. И я знаю, почему ты против.
6: Да потому, что он выпускник, а ты второкурсница. Я тоже был 17-летним и знаю...
3: Папа, гадость.
6: Гадость?
3: Да.
5: Дорогая, ты же помнишь, что твоя бабушка с дедушкой сегодня приезжает на ужин?
3: Мам, ты серьезно?
5: Серьезно? Что? Мы их давно не видели, а они не становятся моложе. Так что кино подождет.
3: Круто. Смотреть, как вы с бабушкой пытаетесь задеть друг друга, а дедушка рассказывает ужасные истории про Вьетнам. Вытащил штык из этого ублюдка Чарли и им же заколол его.
5: Карли? Мне очень жаль. Все хорошо, миссис Райли. Я китаянка. Китаец не может быть Чарли.
3: У меня все равно месячные, так что...
6: Я ничего не слышу.
5: Хэштег «Неподобающие разговоры».
3: Хэштег?
6: Санью, вот мой совет. Никогда не заводи детей. Упс.
5: Мистер Райли, боюсь, вы опоздали.
3: Вот дерьмо.
5: Так, достаточно, юная леди.
6: А Дженни, новостей нет?
5: Нет, она пока не родила, но уже скоро.
3: Это нечестно, я даже знаю, как все произойдет. Тетя Дженни решит, что должна родить сегодня, и ты сплавишься с семейного ужина.
7: Автомобиль едет по идеально ровной дороге вдоль одинаковых, словно кукольных домов. Карли скроллит ленту Инстаграма, сидя на пассажирском сидении. Мама ведет машину, поглядывает на дочь.
5: Я...
8: Достала бабки.
5: Ты же знаешь, что я хочу тебе доверять.
8: Круто, детка.
5: Карли, поверь.
7: Флэшбэк. Карли достает несколько купюр из кошелька матери.
5: Мы с папой очень хотим, но ты не способствуешь этому, когда отворачиваешься от нас. Ты можешь не сидеть в Фейсбуке, пока мы едем с тобой в машине. Это единственное время, когда мы с тобой наедине.
3: Сидеть в Фейсбуке?
5: Ты знаешь, о чем я.
3: Ага, знаю.
5: Ты же знаешь, мне не нравится, когда ты так себя ведешь. Ты что, считаешь, что мир должен крутиться вокруг тебя, да?
3: А разве у других не так же? Вокруг кого он еще должен вертеться?
5: Ну, у тебя же есть семья, Карли. А в семье любят друг друга, даже если тебя кто-то или что-то раздражает. И заботятся, даже если тебе порой не хочется этого делать.
3: Да, это все объясняет мама.
5: А вот, например, твоя тетя Дженни. Сегодня же у тебя может родиться кузен, это большое событие. А ты только и думаешь о... Знаешь, я даже не представляю, о чем ты думаешь. Ты же все время молчишь. Мы же были лучшими подругами, помнишь?
3: Да, это было когда-то, а сейчас у меня новые друзья.
5: Хорошо. Но пойми, вы с Джошем для меня все. Так что не отворачивайся от меня. Это несправедливо.
3: Боже, не моя вина, что у тебя нет своей жизни.
7: Женщина останавливается и молча смотрит на дочь.
3: А знаешь что? Ты права. Пофиг.
7: Джош ползает по полу. Отец подбегает и хватает его со спины, переворачивает и щекочет.
4: Все, хватит, остановись!
6: Сдаешься?
4: Да. Нет, папа, хватит!
6: Так, Санью, спасибо за все. Увидимся на следующей неделе. Пока, Лиса.
5: Пока, мистер Райн. До свидания, я оставлю ужин в холодильнике.
6: Да, пошла ты. Да, хорошо, спасибо.
7: Джош бросает в папу мяч. Отец поворачивается. Немая сцена. Джош пугается. Улыбка размягчает напряженное лицо мужчины.
6: В яблочко. Но больше так не делай.
7: На полу, покрытым тонким светлым ковром, стоит игрушечный трактор. Мужчина швыряет его ногой и уходит. открывает автомобиль. Оглядывается, рассматривая окрестности. В другой части района стоит серый дом, не похожий на остальные. Яркое солнце. Автомобиль дрифтует. За рулем кудрявый парень. Девушка с оголенной грудью сидит сверху на нем. Парень наслаждается жизнью, сидя на водительском сиденье. Отец семейства пристегивает ремень. Мужчина откидывается назад и выдыхает. Берет с пассажирского сиденья открытый батончик. Откусывает и небрежно бросает в салон. Заводит автомобиль. Пустые школьные коридоры. Мальчик забегает в класс. Блондинка сидит в наушниках на уроке и трясется в такт музыке.
4: Какого хрена?
6: Давай сюда. Вам надо чаще ходить в церковь.
8: Не парься, крошка.
4: Чувак!
6: Прошу прощения.
4: Вы не можете просто взять и пользоваться моим телефоном. Или можете?
8: Вы тоже можете принести мне свой телефон.
7: Карли недоумевает.
8: Спалилась.
6: В конце учебного дня можете его забрать.
7: Джош носится по дому, играя с самолетиком.

Джош смотрит на свою тень. Улица. Джош играет на газоне у дороги. Возле почтового ящика горстка земли, вокруг которой прыгают черные вороны. Джош бежит с коробкой в руках в гараж.

0: открывает авто и тихонько кладет коробку на водительское сиденье. Несется на кухню. Достает сладости.
1: Ты проголодался, малыш? Что-то приготовить? Нет, спасибо, мама. Не бойся.
0: Возвращается в автомобиль. Подкармливает нечто, сидящее в коробке.

0: открывается дверь гаража. Отец возвращается с сумкой для гольфа. Джош убегает.
1: Джошуа! Воняет, будто что-то сдохло. Как мне избавиться от этого запаха?
2: Отличный повод от нее избавиться.
1: Супер, Кендалл. Спасибо.
0: Зал. На стене белый знак «Ом». Женщины крутят готовы.

0: между нами все кончено.
1: Я умираю.
0: Зачем мы это делаем? Мучаем себя, чтобы приостановить время на пару месяцев.
1: А зачем мы это делаем? Чтобы быть здоровыми, наверное.
0: Чтобы была здорова задница? Дело не в здоровье, а в сексуальности. И нам больше не увидеть худую сучку в отражении.
1: Говори за себя.
0: Не пойми меня неправильно. Ты выглядишь отпадно. Но это не мешает твоему муженьку бегать за 17-летними. Всему виной закон этого штата о разводе. Да, если бы не этот сочный зад в первом ряду, я бы не выдержала эту пытку.
1: Ты же знаешь, что он может засудить тебя за домогательство, учитывая, как ты крутишь перед ним задом.
0: Ты издеваешься? Ты видела, как он трется об нас во время занятия? Я просто надеюсь, что он доберется до моего ряда, прежде чем у меня случится инфаркт, йоу. Твоя сестра? Она же скоро родит, да? Да, удачи ей. Боже, как же хочется напиться. На днях я видела, как Ралли переодевается перед зеркалом и немного возненавидела ее. Но она же моя дочь, и я должна гордиться. Но все, о чем я могу думать, однажды эти сиськи обвиснут, маленькая эта шлюшка. Это неправильно?
1: Забавно. Я могу поклясться.
0: Что?
1: Что вчера сняла сотню с банкомата.
0: Не переживай, заплачу.
1: Да, но странно, куда я могла их подевать.
0: Я не знаю, как твои ангелочки, а мой крадет у меня при каждом удобном случае.
1: Нет.
0: Она стерва.
2: Класс.
3: Кто-нибудь знает, что это значит? Никто? Хьюит, не знаешь? Это означает товары с ограниченным жизненным циклом. Товары, которые созданы, чтобы умереть. Они выходят из моды или становятся нефункциональными через определенный срок. Вот, например.
4: Извините, он вообще-то новый?
3: Ты одновременно и не понимаешь, о чем я говорю, и подтверждаешь мои слова. Смысл в том, чтобы обманом заставить потребителя каждый раз покупать новую модель.
4: Ну да.
3: Конечно же, найдутся и защитники. Так, что же это? Что? Запланированное устаревание, правильно. Не избавившись от старого, вы никогда не примете новое. Потребность в постоянном обновлении заставляет нас ускорять прогресс. То же самое происходит и в природе. Минуточку. Да. Конечно. Пена в кабинет директора. На чем я закончил?
0: Вы говорили, что мы обновленная версия старого класса.
3: Смешно. Серьезно? Да. Хорошо. Я понимаю.
2: Под окнами школы полиция.
3: Ладно. Дженсен, тебя тоже вызывают. Мне очень жаль.
0: Что происходит?
3: 12 глава. Давайте открываем.
2: Подростки молча пишут тест. Темнокожий парень с пухлыми губами и короткими кудрявыми волосами подходит к экзаменатору.
1: Есть вопросы? Куда они все торопятся? У нас еще больше часа. Посмотри на них, как будто в буфете очередь.
2: Туалет. Карли красит губы малиновой помадой. Блондинка вейпит, выдыхая сладкий тяжелый дым.
1: Моя мама такая задница. Она замучила меня. Не может забыть мне прошлую неделю. Оставила меня без денег. Ни кредитки, ни налички. Даже деньги со дня рождения забрала.
0: Попроси папу.
1: Нет, он носит деньги на мой счет. Он не может прилететь и одолжить мне сотню. Он где-то в Европе. Короче, в жопу его. К тому же, у меня есть ты, крошка. Серьезно. А руки помыть?
2: Блондинка трясет прозрачный пакетик.
1: Сегодня мы оторвемся.
0: Спрячь это, положи в сумку. Пошли.
2: Школьники бегут по коридору.
0: Ого, очень странно.
1: Смотри, куда прешь, жирная тварь.
0: Пошли. Господи.
2: Мальчишка пытается перелезть через забор.
0: Райли, посмотри.
2: Его хватают охранники.
0: Отвалите! Отпустите меня!
1: Это мама Маккены?
0: Нет, отвалите! Отпустите! Отпустите!
2: Дети толпятся у школы. Дэймон сдает тест.
1: Уже закончил? У тебя еще есть 20 минут?
5: Знаю, мэм.
1: Результат важен для твоего будущего.
5: Я хорошо подготовился.
2: Дэймон выходит на улицу. У двери огромная толпа.
5: Я все. Справился. Скоро увидимся.
2: Дэймон берет велосипед и уезжает.
3: Зачем тут автобусы? Тут что, гребаная бомба?
1: Иди сюда.
5: Отойдите.
1: Никуда я не уйду.
3: Мы не можем отпустить детей. Мы не знаем, в чем дело.
6: Что они все тут делают? Иди сюда, милый, подойди к маме.
5: Назад! Всем отойти!
6: Ты видишь свою маму?
1: Да, конечно. Если бы ИГИЛ сбросила бомбу сюда, она была бы только рада.
6: Иди сюда, Эван, подойди. Эван, подойди.
1: Это мой ребенок, и вы
5: назад.
1: Не будете мне указывать.
5: Назад, мать вашу!
1: Не трогай меня, свали!
6: Эван, иди ко мне. Подойди ко мне, иди ко мне. Иди!
3: Держите его!
2: Мальчик прыгает на ограждение. Учитель не дает ему перелезть.
6: Ого, смотри, что творится!
1: Что тут происходит?
2: Парень падает на землю. Сверкают ключи. Родители перелезают через ограждение. Толпа детей убегает. Поток родителей, как морская волна, догоняет спасающихся бегством школьников.
6: Так нужно валить.
2: Бордатый мужчина надевает на голову мальчишки пакет.
1: Побежали, я сегодня на машине.
2: Другой бросает детей веслами. Карли с подругой бегут сквозь это сумасшествие. Полицейский лупит обезумевшую женщину до проступающей крови.
5: Сука, я же сказал тебе, отойди!
2: Взрослые разбегаются по территории школы. Карли с подругой прячутся за машинами. Дэймон едет на велосипеде.
5: Привет, миссис Бизли. А где Аманда?
7: Она в доме.
5: Комиссар!
3: Послушайте, сейчас самое главное — не распространять ложную информацию и понять, в чем дело.
5: Это правда, что жертвы и нападавшие были родственниками?
3: Доля правды в этом есть.
5: Черт! Пап!
2: Дэймон убирает мусор.
5: Сэр, у вас есть дети? Где они сейчас?
3: Да, есть, и я очень скоро с ними увижусь.
5: А этого недостаточно. Дайте нам больше информации.
3: Скажите правду.
5: Объясните, что происходит.
2: Дэймон выбрасывает пакет в мусорный бак. Замечает шум на улице. Возвращается в дом. Экран телевизора рябит.
5: Пап!
2: Отец Дэймона, крепкий темнокожий мужчина, дает сыну пощечину.
5: Папа! Ты что, сдурел? Не надо! Папа, не надо больше! Это я, твой сын, Дэймон! Может, хватит бухать?
2: Отец берет со стола бутылку, разбивает ее и сжимает в руках острое горлышко.
5: Пап! Положи бутылку.
2: Мужчина замахивается.
5: Дерьмо!
2: Дэймон защищает лицо рукой. Брызги крови летят на белые шторы. Дэймон убегает от отца. Швыряет в него стол. Мужчина падает и напарывается на острие разбитой бутылки. Кровь из горла хлыщет фонтаном.
5: Нет!
2: Дэймон пытается помочь отцу. Черно-белый экран большого телевизора рябит.
5: Папа! Нет, папа!
2: Окровавленной рукой отец хватает Дэймона за горло. Парень выдирается. Рябь на телевизоре.

0: Черная визитка.
1: Печать и дизайн. Таннер Ли, начальник.
2: Посмотрите-ка на него.
1: Кто бы говорил? Двое детей.
2: Да, знаю. Сама не верю. А у тебя нет детей.
1: Как-то не сложилось. Ты либо умираешь одиноким, либо живешь по шаблону.
2: Глупости.
1: Дети — это круто.
2: Да, но ты становишься им ненужным. Именно поэтому я и приехала. Помнишь, ты говорил, я могу вернуться, когда захочу?
1: Кэндалл, это было 15 лет назад.
2: Ну да, это часть от «когда захочу».
0: За спиной женщины стоит стройная девушка.
1: Послушай, Кэндалл, для меня ты всегда лучшая в нашем деле. Но нельзя запрыгнуть в поезд, который уже ушел. Я понимаю, ты дуреешь с детьми.
2: Дурею? Ого.
1: Пойди на курсы.
2: Курсы?
1: Да? Что-то веселенькое.
0: Кэндалл плачет за рулем. Кэндалл берет трубку.
2: Слушаю. Боже мой. Ты уверена? Да. Хорошо. Встретимся в больнице. Да.

0: Он и не собирается останавливаться.
1: А мы сейчас не должны быть на уроках, а?
0: В школе развернулась война миров Z. Всем насрать, что мы ушли.
2: Кендалл с подругой заходит в просторный дом.
1: Где пульт? Нужно узнать, что происходит.
0: Да. Эта херня неистовая. Так, мне нужно взбодриться.
2: Кендалл включает телевизор.
0: То, что мы считали...
1: Нашла.
0: ...единичным случаем, оказалось совсем иным. К нам приходит сообщение о подобных нападениях по всей стране.
2: Блондинка курит на кухне.
0: Мы и сами не можем поверить в происходящее. Но нам постоянно присылают видеоролики. Мы должны предупредить, видео может вас шокировать. Намного лучше. Эй, сучка, выпить хочешь?
1: Да. То есть нет. Тащи свой зад сюда.
2: В блендере зеленая жижа. Блондинка опускает палец в блендер, пробует на вкус.
0: Нам точно известно,
1: какого хрена,
0: что родители начали нападать и в большинстве случаев убивать своих детей.
1: Райли!
2: Райли поднимается на второй этаж. Наверху тихо сидит светловолосая женщина средних лет.
0: Мама, все хорошо?
1: Я пролила мой коктейль.
3: Большинству зрителей неизвестен феномен убийства детеныша. Он распространен в мире животных. Например, эксперт по выращиванию свиней объяснит вам.
0: Извините, вы сейчас про свиней рассказываете? Дети умирают, а вы говорите про свиней?
3: Да. Известно, что половина смертей поросят связана с тем, что на них нападает или душит их мать. Никто не может понять такого поведения.
0: Напоминаем, что мы не знаем истинную причину нападений. Власти до сих пор не выступили с официальным заявлением по данному вопросу.
1: Райли? Райли, клянусь Господом Богом, если ты прикалываешься, я убью тебя.
2: Мать бесчеловечно душит Райли.
1: Привет, детка.

0: больнице.
1: Да, но мы ведь до сих пор не знаем, в чем причина нападения.
2: Это может быть природным феноменом. Предположим, что кто-то хочет нас истребить, и он создал биологическое оружие или токсин, который является главным импульсом человека — это желание защитить свое потомство. Любой родитель готов выскочить перед поездом или машиной, напасть на дикого зверя ради защиты своего ребенка. Но если взять этот природный импульс и развернуть его обратно, никому не придется истреблять нас. Мы сами истребим свое потомство.
3: Кендалл!
1: Дженни! Самое время.
3: Вы отец?
2: Нет, я...
1: Нет, он ее друг. Все очень сложно. Дружище Дэн, я надеюсь, ты не забыл камеру?
3: Скотство, я не могу больше, не могу!
1: Все хорошо. Дэн, ты уверен, что не хочешь подождать снаружи? Ты на это не подписывался?
2: Это отвратительно.
3: Черт тебя подери, как ты это сделала дважды? Ты не человек.
4: Тише, хватит болтать, лучше дышите.
1: Хорошо.
3: Уже на 80% она готова.
1: Я знаю, что это больно.
3: Грёбаный ад.
1: Я знаю, что больно, детка, но поверь мне, в ту секунду, когда ты увидишь и услышишь свою крошку, вся боль исчезнет. Это магия. Слышишь, поверь мне, боль уйдет.
3: Наверное, это просто действие лекарства.
1: Нет, Дженни, это что-то большее. Это истинная любовь. Потерпи немного.
4: И тушьтесь. Извините, мешаете. Отойдите.
1: Ты снимаешь.
5: Отличная работа, мамочка.
4: Посмотрите, какая красавица. И какой сильный голос.
5: Наверное, мамочка хочет подержать свою малышку.
0: Счастливая девушка держит на руках младенца. Экран телевизора сменяется на черно-белую рябь.

0: Дженни, ты слишком сильно ее сжимаешь.
1: Прекрати.
2: Остановись.
0: Дженни, нет. Послушай меня.
1: Охрана. Вызовите охрану. Остановите ее.
0: Нет, ты слишком сильно ее сжимаешь. Дженни. Что с ней происходит? Дженни!
1: Охрана!
3: Рука хватает скальпель со стола.
0: Нет! Дженни! Отпусти ее! Дженни!
3: Кендалл спасает младенца. Пуповину перерезают.
1: Вызовите охрану!
0: Нет! Дженни, не подходи! Дженни! Дженни! Что с ней? Что за чертовщина?
3: Роженица встает с койки и идет к Кендаллу.
0: Что она творит? Охрана! Дженни, это же я! Что происходит?
3: Карли бежит по улице. В нее врезается бейсбольный мяч. Девушка падает. Вдалеке стоит здоровяк с испачканной кровью битой. Кто-то хватает Карли.
0: Нет, нет, нет!
4: Это я! Это я! Я держу тебя!
0: Дэймон? Этот мужчина, он...
4: Не бойся, мы ему не нужны! Пошли, уходим!
0: Но... Дэймон, что с твоей рукой?
4: Детка, где твой брат?
0: Он дома, с Анью.
4: А твои предки?
0: Папа на работе, а мама в спортзале с...
4: Пора уходить. Нужно уходить сейчас же.
3: Пустой офис. Отец Карли и Джоша спит на столе. Звонит телефон.
4: Кендалл.
3: Мужчина обращается к секретарше.
5: Слушай... Ни с кем меня не соединяй, ясно?
0: А если ваша жена позвонит?
5: С ней тем более.

0: Немой крик мужчины. Больничный коридор.
1: Черт возьми, Брент. Все хорошо.
2: Извините, мам. Вы сестра матери?
1: Да. Как она?
2: Хорошо. Ей дали успокоительное.
1: Успокоительное.
2: Мы должны забрать ребенка.
1: Нет, ей лучше побыть со мной.
3: Мэм, отдайте, пожалуйста, ребенка.
1: Но она моя племянница.
3: Мэм, простите, но я настаиваю.
2: Это для безопасности ребенка. Пожалуйста, поймите.
1: Нет. Нет. Что это было? Что тут происходит?
2: Мы не знаем. Но до тех пор, пока не выясним, нам нужно обезопасить детей.
1: Ладно.
0: Взрослые толпятся возле детского зала, наблюдая за младенцами через стекло.

0: Сан, у вас все хорошо? Привет, мисс Райан, все отлично. Как ваша сестра? Она уже родила? Так, стоп. А, Джошуа в порядке? Джошуа в порядке. Готовлю ему обед. А он где-то прячется в доме. Так, а мистер Райан дома? Нет, он уехал на работу. Он ничего не говорил? Нет, мисс Райан, все хорошо? Нет. Слушай, я еду домой.
1: Чья это машина?
2: Домработница. Мой отец допоздна на работе.
1: Ладно, давай все быстро сделаем. Мы зайдем в дом, заберем твоего брата и валим как можно быстрее, хорошо?
2: Да.
3: Сан И убирает на кухне.
2: Сан Ю?
0: Карли, ты дома? Почему не в школе?
2: Нас раньше отпустили.
0: Понятно. Проходи, я приготовила обед. Это твой парень? Мистер Райан сказал, никаких парней в доме. Ты слышишь меня?
2: Мы зашли на минутку. Где Джошуа?
0: Он в своей комнате. Не понимаю, чего он там сидит.
2: Боже мой.
3: Сан И выжимает кровь из швабры.
0: Не могу отмыть это пятно с пола.
2: Нет, тебе нужно уйти, слышишь? Прямо сейчас уходи.
0: Сначала я все уберу, а потом уйду.
2: Нет, тебе нужно уходить прямо сейчас. Не надо убирать, просто выметайся из дома.
1: Найди брата.
2: Выметайся.
0: Хочешь кушать?
1: Не хочу.
0: Сегодня все сошли с ума. Не понимаю, почему сегодня все такие нервные. Если я не уберу на кухне, то никто тут не уберет.
3: Сан И психует и уходит.
2: Джош? Где ты, малыш? Привет. Ты как?
3: Джош прячется под кроватью.
4: Лиса, произошло кое-что ужасное с Лисой.
2: Я знаю.
4: Все произошло быстро, она ничего не сделала.
2: Я знаю, слышишь, знаю. Послушай, я знаю, что ты напуган, но нам нужно выбираться из дома до того, как вернутся родители.
0: Тогда я поеду домой.
3: Сан И садится в автомобиль и уезжает.
5: То, что случилось, это ужасно.
1: Да.
5: Мне бы хотелось, чтобы...
3: К дому подъезжает серебряная Honda.
5: Морально я должен быть уничтожен. Это должно быть самым ужасным, что может случиться с человеком. Я понимаю, но все не так просто. Слушайте... Я пытаюсь выдавить хоть слезинку, чтобы вы не считали меня чудовищем. Но я не могу.
1: То есть вы считаете, что это нормально?
5: Разумеется, нет.
3: Дэймон смотрит прямой эфир.
5: То, что происходит, это ужасно.
1: Но для вас...
5: Это было очень правильно. Какого черта ты тут делаешь?
1: Это не то, о чем вы думаете, мистер Райан.
5: Что ты делаешь в моем доме? Где моя дочь? Карли! Джошуа!
4: Это папа?
2: Тихо.
4: Я хочу к папе.
1: Мистер Райан.
2: Нужно уходить, черт возьми.
4: Мне нужен мой рюкзак.
2: Зачем? Ладно, бери его.
1: Мистер Райан, нам нужно поговорить, сэр.
5: Нам надо поговорить? Тебе нельзя тут находиться.
1: Речь не о нас, Карли, а о том, что тут происходит.
5: Я точно знаю, что тут происходит. Это называется... гормоны.
2: Тихо.
5: Веришь или нет, но я тоже был подростком. И вообще-то, не так давно. Я вспоминал, как это было в наши дни.
1: Мистер Райан.
5: А сейчас, мир, в котором вы живете, те вещи, которые вы видите в интернете, дилдо в рот, потом зад, а зад в задницу. Привет, Брент. Анальные шарики, я такое видел только в журналах.
2: Нет.
5: Чего еще ожидать?
4: Да. Папа!
3: Мистер Райан бросается на Дэймона. Валит его на пол и сбивает.
2: бежим!
3: Мистер Райан спотыкается об игрушечный трактор, летит вперед. Дети убегают.
2: Черт!
3: На полу разрушенная деревянная мебель.
1: 3 недели назад.
5: Right here. Сюда ставьте. Yeah, да, отлично. Okay.
3: Мистер Райан собирает деревянный бильярдный стол.

0: Ого, и когда ты собирался мне об этом рассказать?
1: Боже мой. Зачем же так подкрадываться?
0: Ты купил бильярдный стол.
1: Да, и что?
0: Ты же не любишь бильярд? Могу я спросить, сколько это стоит?
1: Не волнуйся об этом.
0: Приходится волноваться, скоро же Рождество. Ты считаешь, что это подходящий момент строить себе берлогу в подвале?
1: Это не берлога, Кэндалл. Господи! Это комната для семьи.
0: А наш дом не для семьи?
1: Видишь ли, в этом и проблема. Я надрываю зад 6 дней в неделю, чтобы оплатить тут все. Это гребаное испытание. Дойти до входной двери. Вот недавно. Перецепился через игрушки Джоша. Мог попасть в больницу.
0: О чем ты говоришь?
1: Я говорю о том, что, возможно, нам нужны границы. Я говорю, что, возможно, должна быть взрослая зона и чертова детская зона.
0: Брент, дорогой. Думаешь, я хочу ругаться из-за комнаты для семьи?
1: Ты думаешь, я хочу делать эту чертову комнату для семьи? Супер. Да, отлично. Посмотрим, что я могу сделать для тебя, любимая. Вот я кое-что придумал. То, что нужно. Да.
2: Брент разрушает стойку ванны.
1: Да, правой ногой туда, правой ногой обратно. Это хоки-поки. Черт, покрутись!
0: Брент, прекрати.
1: Сделай чертовы хоки-поки и покрутись. И вот так всегда. Все, проблема решена. Ты права, милая. Я ненавижу бильярд. И я не люблю продавать запчасти. Пытаться попасть в сроки, чтобы стать большим человеком. Совсем не об этом я мечтал в молодости, знаешь ли. Светлое будущее. Впереди тебя ждет только успех. Я буквально хотел держать этот мир за яйца и сжать их. О, Боже! Черт, я это помню, как будто это было 4 минуты назад! Черт! Тогда я буквально парил. Энергии хоть отбавляй. Сногсшибательный секс. И тот парень ни за что на свете не мог представить, каким унылым говном в итоге станет. С плоским задом, жирным и лысым старым козлом. Мать вашу! Спасательный круг. Вместо талии волосы торчат из ушей и носа. А моя зарплата опустилась со 145 тысяч долларов до 45 тысяч. Да. Я строю мужскую берлогу. Это так. Ты права. Ты поняла, о чем я?
0: Конечно, поняла. Хотя у этой женщины же нет мечтаний о карьере, об отношениях, а были. А теперь есть кое-что поважнее. Всю свою жизнь ты знаешь, что это произойдет. Это смесь волнения и внутренней радости, и страха. Ты ведь знаешь, что однажды, неизбежно, ты создашь эту жизнь. Осознаешь всю ответственность. Все ради этого момента. А потом... Это происходит. И неважно, о чем ты мечтал. Все равно не так. Я имею в виду, это круто. Чертовски круто, но это не то. Это не... В любом случае, что есть, то есть. Просто что-то происходит, а потом...
1: А потом все.
0: Именно.
1: Знаю, что именно так все и должно быть. Знаю, что мы делаем все правильно. Просто сложно собраться с мыслями, понимаешь? В смысле, я же раньше был Брентом, а ты была Кендалл. А теперь мы просто... мама и папа.
3: Автомобиль несется по дороге.
0: Черт! Ну давай! Происхождение угрозы пока не установлено, но власти сообщают, что на нас совершена атака.
3: Женщина бросает коляску с младенцем под колеса автомобиля.
0: Каждый, кто слушает этот эфир, захочет пойти к детям. Ваш естественный инстинкт в разгаре кризиса – защитить их.
3: У Кендалл трясутся руки.
0: Но не подходите близко к своим детям.

0: Ты в порядке?
1: Головой приложился. Наверное, вырубился.
0: Ты рано вернулся.
1: И ты. Они в подвале.
0: Карли. Джошуа. Вы слышите меня? Мама?
2: Тихо.
0: Да, это мама. Мамочка тут. Сестра с тобой?
2: Да, мам, я тут.
0: Слава Богу. С вами все хорошо.
2: Мам, я украла деньги из твоей сумочки. Мне очень жаль. Это Райли, она сказала, что они ей нужны. Ее мама.
0: Все хорошо, родная. Ты это сделала, потому что у тебя была причина. Сейчас речь не об этом. Я хочу, чтобы вы открыли дверь и вышли из подвала. Понимаешь?
2: Нет, мама, мы не выйдем. Ты должна уйти. Вам нужно покинуть дом, тебе и папе.
3: Мать сказала открыть эту грёбаную дверь. И вы, мать вашу, откроете эту грёбаную дверь.
4: Брент в истерике сползает по стене.
3: Карли!
0: Это не поможет.
3: Джошуа!
0: Ладно, тогда попробуем так.
3: Ты куда?
4: Кендалл открывает кейс с инструментами и достает пилу.
3: Она не прорежет дверь.
0: Нет, черт возьми, это же суперпила. Значит, она пилит все.
3: Ну да, тебе же лучше знать. В жопу все. Я устал от этого. Хочешь что-то сделать? Сделай это сам.
4: Брэнд достает из-под кровати чемодан. Кендалл расстреливает дверь.
2: А, мама, не надо!
0: Да.
3: Что за херня?
4: Кейс от пистолета пуст. Доносятся выстрелы. Джош держит в руках дымящийся пистолет. На полу детский портфель.
3: Черт!
0: Не хочешь объяснить, что это за херня? У тебя кризис среднего возраста, блин? Пистолет нахрен, серьезно!
3: А если какие-то психи вломятся в дом, что я буду делать?
0: Ты знаешь, что один из пяти детей и взрослых получает травмы от огнестрельного оружия?
3: Он был заперт в чемодане.
0: Какой пароль?
3: Дата рождения Джошуа.
4: Спальня родителей. Джош берет отцовский пистолет и играет с ним перед зеркалом.
0: Кто сегодня хочет умереть?
5: Speak.
0: Говори!
5: Speak.
0: Говори!
5: Come on.
0: Давай! Какой же ты придурок!
3: Черт!
0: Забей. У меня есть идея. Не поможешь мне с этим?
3: Ну, конечно.
0: Так, нам нужен спирт.
3: Спирт? Хорошо. Может, сперва нужно достать пулю?
0: Ты, блин, издеваешься? Нет, не надо.
3: Нет, я просто хочу избежать заражения.
0: Нет, не трогай.
3: Хорошо, ты готова? Раз, два, три, поехали.
4: Брент обливает спиртом открытую рану на руке Кендалл.
0: Что это?
2: Похоже на маму.
3: Так, хорошо, все хорошо. Открывай. Зубы не сломай. Так, ладно, отпусти, черт. Да.
1: Хорошо.
4: Брент обматывает руку жены бинтом.
1: Так, начали. И раз, два, три, пять, шесть.
0: Как думаешь, папа делает ей больно?
2: Я не знаю. Я так не думаю. Думаю, они хотят сделать больно только нам. Не бойся. Все будет хорошо. Что бы ни происходило, это скоро пройдет. А до тех пор мы тут в безопасности. Они сюда не зайдут.
0: Уверена?
4: Родители отодвигают кухонную мебель.

0: Кендалл бросает конец шланга вокруг подвала. Крепит его к стеклу армированным скотчем. Засыпает окно землей.
1: Все готово, включай!
2: Включаю! Люблю тебя!
0: Жди тут, хорошо?
3: Чего?
0: Просто жди.

0: Карли вставляет палец в одну из пробоин. Кендалл с другой стороны двери вонзает нож. Карли еле успевает убрать руку. Кендалл заклеивает открытые щели.
1: Я нашла Лису в мусорном баке. Это объясняет беспорядок на кухне.
2: А я не мог понять. Сколько это займет времени?
1: Я не знаю. Подвал большой, мы услышим их кашель.
2: Или как их рвет.
1: После этого мы срежем дверь.
0: В подвал поступает газ. Наступает ночь. Дети включают фонари в подвале.
3: Джордж!
4: Джордж! Ты как?
3: Эй!
4: Послушай меня. Оставайся со мной, ладно? Тебе нельзя засыпать. Не знаю, почему это происходит. Я не знаю, что мы могли бы сделать или не сделать, чтобы все изменить. Но дело в том, что мама с папой хотят нам навредить. Хотят убить нас. Но мы этого не допустим, правда? Мы выберемся отсюда.
0: Карли светит маленьким фонариком, осматривая подвал.

открывает вентиляционный люк. Идет дальше. Лежит под дверью. Берет спички.

0: Сделаешь им больно?
1: Тише, спустись вниз. Спускайся, зажми нос.
2: Родители прислушиваются к кашлю. Карли протискивает бумагу под дверь, крепит к двери спичкой серой вниз.

0: Иди сюда.
1: Харри с братом спускаются ниже. Брент распиливает дверь. Кендалл выбирает кухонные принадлежности. Дети ползут через вентиляцию.
0: Ползи!
2: Дерьмо!
1: Брент выбивает дырку в двери.
2: Я не вижу их.

0: Отойди.
1: Брент медленно открывает дверь. Спичка скользит по бумаге от коробка. Вспыхивает огонь. Брент открывает дверь. Пламя охватывает тело мужчины, отбрасывая его назад. Темнота.

0: Берет молоток для мяса и встает на ноги. Дом разрушен. Из подвала идет дым. Карли приземляется на пол. Кендалл слышит шум. Карли со второго этажа рассматривает развалины, оставшиеся от прихожей. Кендалл замечает дочь.
1: Стой! Назад!
0: Карли убегает.
1: Карли, а ну вернись!
0: Карли запирает за собой дверь. Флешбэк. Маленькая Карли сидит перед зеркалом. На полу разбросана косметика.
1: Привет.
2: Мамочка, прости, я не хотела.
1: О, нет, нет, нет, детка, все хорошо. Ты не должна бояться меня. Посмотри, какая ты красавица. Ты отлично справилась. Вот какие губки, ангельские щечки.
2: Спасибо, что сделала меня красивой, мамочка.
1: Родная, ты такой родилась. Ты самое дорогое, что у меня есть. Родная.
0: Кендалл врывается в комнату, разбивает зеркало. Карли цепляется зубами в руку матери.
3: Стойте, нет!
0: Влетает Дэймон.
2: Нет, мама, нет! Нет, отпусти меня! Отпусти меня!
1: Нет, нет, нет, детка, Карли, все хорошо. Все хорошо.
0: Карли и Дэймон дерутся с Кендалл, обмотанной светящейся гирляндой. Подростки запирают женщину в шкафу.
2: Нет!
3: О, вот же хрень!
2: Мама, прекрати!
0: Джош все еще в вентиляции.
2: Обычно все не так плохо.

0: А я думал, что развод родителей самый ужасный в моей жизни. Но эта хрень переплюнула ее дважды.
1: А где мама?
2: Из шкафа вырывается рука с огромным крюком.
1: Что? Мама, стой, ты их поранишь! Мама!
3: Нет! Нет!
1: Мама, хватит!
2: Крюк впивается в щеку Дэймона.
3: Дэймон!
2: Парень падает на пол. Кендалл выбирается из шкафа.
3: Мама, прошу, не надо!
2: Ударяет Дэймона. Парень перелетает перила лестницы и падает вниз.
3: Пошли. Джош, иди.
2: Брент поджидает детей с включенной пилой.
4: Это пила. Она... пилит. Все.
3: Папа, прошу, не надо. Прости, что я сказала, что у вас нет жизни. Простите, что мы не общаемся. Простите, что мы не друзья. Мама, мы же семья, и мы любим друг друга, даже если кто-то раздражает.
1: Пофиг, мне пофиг.
4: Пилит. Все.
3: Закрой глаза, не смотри. Закрой глаза.
1: Дерьмо. Я забыла. Твои родители.
4: Что, сегодня? Вот черт. Секундочку. Иду, иду. Подождите, господи, мама, папа, послушайте.
2: Брент открывает дверь. Пожилая мать Брента брызгает ему в лицо перцовым баллончиком. А отец заходит в дом с ножом в руках. Старик ранит Брента.
4: Господи, дерьмо! Папа, ты убил меня? Ты, черт, убил меня?
0: Ерунда, не зацепил органы. Плакса, а теперь не промажу.
1: Дедушка! Пожалуйста, не надо. Пожалуйста.
0: Привет! А вот мой смелый малыш.
2: Брэм бросается на Джоша. Мальчик убегает. Перепрыгивает через диван.
3: Мама?
2: Бабушка подходит к стойке с ножами.
1: Убери от меня руки.
2: Брент бежит за Джошем.
1: Нет. Вы не хотите убивать Брента. Брент ваш сын.
2: Старик охотится на Брента.
1: Какая тебе разница? Ты никогда не была достаточно хороша для него. Ты шлюха. Кендалл, это даже не настоящее имя.
2: Джош запрыгивает в окно. Брент снимает со стены оружие.
1: Папа, что ты делаешь? Нет!
2: Жаркий летний день. Брент пьет пиво. Сын ест цветное мороженое.
4: Что ж, ты проштрафился, сынок? Но могу сказать, что со мной было и хуже.
1: Да?
4: Ты знал, что когда-то давно у дедушки Мэла была машина? Pontiac Firebird. Честно, купил новенькую, 79-го года. Взял прямо с конвейера. Это не машина, что-то. Когда я был маленький, то смотрел, как он ее полирует на газоне каждые выходные. И когда я стал тупым, прыщавым старшеклассником, ты тоже таким будешь? Она стала классикой. Короче, я украл ключи, заехал за подружкой. Да, это было до встречи с твоей мамой. Я тогда куролесил. Я обкатал эту крошку.
1: Круто.
4: А Мел так не думал. Я думал, что он мне голову разобьет. Ты знаешь, что он сделал? Продал ее мне. Она была не дешевкой. Пришлось отдать каждую вложенную им копейку. Я хотел кататься, и мне пришлось научиться чинить машины. Я научился. Все лето работал на двух работах. Отдавал долг. Вот $10, пап, а вот $20, пап. Вот $100, пап. И в конце лета я смог забрать ее. Вот, а ты говоришь про магнит для кисок.
1: Папа.
4: Магнит для цыпочек. Твоя мама заставляет меня продать ее, но я не могу ее отдать.
1: Поэтому мама говорит, даже не хочу думать, что происходило в этой машине. Из-за того случая?
4: Нет, дружище, она о чем-то другом.
1: Прости меня за это, папа.
4: Ты что? Каков отец, таков и сын, правильно? Но если ты еще притронешься к этой машине, я нахрен убью тебя.
1: Папа! Нет! Папа, нет!
2: Брент разбивает стекло в машине.
1: Нет, папа!
2: Джош заводит авто. В гараж заходит девушка. Брент застревает в окне автомобиля.
0: Ты больше не убежишь!
2: Старик оставляет ножевые ранения на пояснице Брента.
4: Убери от меня свои лапы, чертов динозавр!
0: Чертов динозавр? Я сражался на войне, засранец! А что сделал ты? Давай! Получай!
2: Джош скрывается за автомобилем. Машина трогается. Мальчик отпрыгивает в сторону. Кендалл брызгает перцовым баллончиком в глаза свекрови. Карли истерически кричит. Брент газует. Кендалл выводит дочь на улицу. Замахивается. На нее нападает свекровь. Брент выезжает из гаража и сбивает людей, как кегли по ноге. Врезается в соседскую машину. Летят тысячи осколков. Кендалл молча смотрит на это. Оборачивается, ее взгляд застывает на испуганной Карли.
3: Нет, мам.
2: Дэймон оглушает Кендалл лопатой. Темнота. Кендалл и Брент сидят связанные.
3: Карли.
1: Карли. Солнышко.
3: Привет, мам.
1: Привет, папа.
4: Приятель.
1: Слава богу, вы целы. Детка, развяжи нас, детка. Все хорошо.
3: Я так не думаю.
4: Джошуа, давай, большой парень, возьми пилу. Освободи нас.
3: Мы хотим вам верить. Правда хотим.
2: Брэнк пытается развязать руки. Ничего не выходит. По полу катится шар для бильярда. Номер 13.
3: Но вы не даете поверить вам.

0: Я люблю тебя, папа. О, милый. Я люблю тебя, мама.
1: И я.
0: Разве вы не знаете, что мы любим вас обоих больше всего в этом мире?
2: Но иногда мы очень хотим.
3: Безумные родители. Фильм Брайана Тейлора.

0: Вы слушаете радио НВДА.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
0: Лучшее радио нашей страны.

Ну что же, просмотрели мы очередной, я бы сказала, интересный фильм. И я ненадолго прощаюсь с вами, а именно до 23:00, до нашего романтического часа, на который я, собственно, вас всех и приглашаю. Итак, до встречи в 23:00.

0: Звукодея. Звукодеи.
1: Звукодеи?
2: Звукодеи.
3: Кто такие звукодеи?
4: Звукодеи.
5: А кто такие звукодеи?
1: Да, кто такие звукодеи?
6: Как же, вы не знаете?
7: Звукодеи – это удивительная творческая студия, которая превращает обычные истории в волшебные миры звуков.
1: Мы создаем уникальные аудиоспектакли, притчи, сказки, басни, стихи и рассказы. Да много всего интересного.
6: Да-да, это у нас в творческой студии. Ваши любимые сказки оживают прямо в наушниках.
1: Класс!

Рядом мои пацаны, о них знает весь район. Солнце прячется в ночи, а глаза под капюшон. Сотни судеб, как одна, и тут все за одного. Кто летит, тот до конца.

Рядом мает тень, люди строят города, меняют города людей в бесконечной суете. Важно сохранить ли

не поменялся, я такой же, как и был. Годы пролетят, но важно то, что есть внутри. Улица тебе не скажет, где меня искать, но покажет, кто твой друг.

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не говорите потом,

0: Ваша рабочая неделя выдалась трудной и напряженной?
1: Не беда!
2: Каждую пятницу в 21.00 я, Ромашка, предлагаю вам отвлечься от всех забот и посетить вместе со мной комнату смеха. Комнату смеха. Вам будут представлены концерты сатириков и юмористов и юмористические передачи разных лет. Приходите в комнату смеха. Дозы смеха раздаются.

0: écoute la chanson du vent. Les mots d'amour pour toi et moi.
1: Каждую субботу в 23 часа наступает время влюбленных. В это время ромашка для вас создает романтический час. Зажигайте свечи и наслаждайтесь обществом друг друга и прекрасной музыкой.

Ну что же, всем добрый субботний вечер. Время уже довольно позднее, а потому уютный субботний вечер. И с вами вновь Ромашка, и настает, конечно же, самый, я думаю, волшебный час, а именно романтический час у нас на радио НВДА. Я надеюсь, что все, кто хотел попасть на этот романтический час, все в сборе, и можно пускаться в очередное путешествие по нашим романтическим волнам.

Радио НВДА. Лучшее радио. Только здесь все красиво, загадочно, романтично.

вскоре разойдутся гости и друзья.

взметнутся чайки над морской волной, и мы слышим нежный шепот твой.

загадочный и очень эротичный, я бы сказала, голос Кая Мета прозвучал на радио НВДА, что-то я уже, видимо, заслушалась. Тем не менее, романтический час продолжается. И, в общем, да, тем не менее, романтический час продолжается.

Вы слушаете радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Душевное радио для хороших людей.

любимец многих женщин, многих, я думаю, поколений женщин. Фрэнк Синатра в продолжении нашего романтического часа на радио НВДА, и также в продолжении нашего романтического часа будет еще один, я думаю, любимец женщин из той же, в принципе, категории, из тех же примерно лет, Энгельберт Хампердинг.

Ну что же, вот и еще один волшебный романтический час пролетел совершенно незаметно. И я, Ромашка, растворяюсь в ночи и прощаюсь с вами до завтра, до 15:00, до выхода в эфир христианской передачи «В поисках истины». Ну, а пока тем, кто ложится спать, спокойного сна и, конечно же, красивых и сбыточных снов. Ну, а всем не спящим веселой, нескучной и волшебной ночи. Всем до завтра.

Не надоел телевизор, где кто кого в маске один на один. Не надоели мертвые люди от катастроф, разборок и заложенных мин. Мне надоели самолеты в смятку,

0: но то забыть мне пора. Завтрашнего дня, завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям,
1: никому
0: не узнать меня.

0: Чего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

0: Каждое воскресенье в 9 часов 15 минут по московскому времени слушайте на радио НВДА
1: воскресную радиопередачу «С добрым утром».

0: кино.
1: По субботам и воскресеньям
2: в 20:00 на радио НВДА
1: вашему вниманию предлагаются современные
2: и любимые многими старые, добрые, отечественные
1: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
2: Приходите на наши вечерние сеансы.
1: Слушайте и не говорите потом.

улочка светла, как монашья келья, и не улочка почти города щепоть, да чего ей не к лицу бурое похмелье предсентябрьских тополей.

на земле не греет. Он все ждет меня, да я позастрял в делах. Там доспорим, наконец, кто из нас сильнее. Я в запое, черт возьми, или он в стихах.

0: В Донском регионе 3 часа.
1: Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов.
2: Лучшее интернет-радио на Дону.